город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
2: Внимание, друзья, по прогнозам синоптиков, 4 июня ожидается 100% вероятность отличного настроения, особенно если вы слушаете с Олями шоу. Переменная облачность, улыбок и местами вспышки радости хочется пожелать тоже в эту самую минуту. С четвергом, друзья, мы с программой с Олями шоу рады вас здесь приветствовать.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее с Олями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Ярко светит солнышко в эту самую минуту, друзья. Этого солнышка хочу пожелать всем, кто начинает слушать с Олями шоу. Друзья, всем хорошего дня, всем здравствуйте. В соленой студии Эдуард Кузнецов, мой канал в Макс, так и называется, Эдуард Кузнецов. Через него читаю все ваши сообщения. У меня прям одним потоком они летят. Точно так же, друзья, группа утреннего шоу. Пользуйтесь, пожалуйста, в ВК, называется с Олями шоу. Там тоже уже утренние приветствия прилетели в эту самую минуту. Сейчас почитаю. Пишите через приложение Радио Соль ФМ, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. И есть официальная группа радиостанции, куда я тоже иногда бывает заглядываю. Начинаем утреннюю перекличку по традиции. Добрые, славные, давайте. Встали так вот. Ой, так потянулись так и всем сказали. Доброе утро! Посмотрели на небо. Я надеюсь, что в большинстве своем еще раз, как в Перми сегодня солнечно, друзья. Ну и вот первый привет в канале Макс. Это у нас Приморско-Ахтарск, Краснодарский край. Всем бодряка и добряка в эту самую минуту. С большим приветом всему Пермскому краю. И я смотрю, Леонид уже там собирает черешню вовсю. Черешня, черешенка. Ой, милое дело на самом деле. Я буквально недавно в понедельник черешню первый раз в этом году ел. Да. Спасибо супруге. Купила по случаю Дня защиты детей. Детей порадовать порадовала меня. Да. Далее, Пермь, Сережа, здрасте, доброе утро. Зося, Анюта, привет огромный. На улице супер погода. А я про что, Сергей? Супер погода сегодня. Песню про бобра и 4 ведра счастья. Сейчас рассмотрим ваше предложение насчет этой самой музыкальной композиции. Возможно, появится в эфире. Березники, привет, доброе местечко. На связи Владислав. Всем желает яркого солнышка, тепла, улыбок и прекрасного настроения на весь день. Березники, рады вас читать, рады вас слышать. Давайте, не стесняйтесь, точно так же присоединяйтесь, как мы присоединяемся к вам. Я напоминаю, что этим летом мы выходим в Березниках на FM. И в нашей семье добавляется второй по численности город Пермского края. Что очень приятно, Березники, вам огромный-огромный летний привет, друзья. Ну и напоминаю, это больше для организаторов мероприятий, конечно, что летние дискотеки Радио Соль ФМ никто не отменял, поэтому зайдите в нашу официальную группу, там все подробности о том, как можно увидеть наших ребят на дискотеке, на вашей дискотеке. Можем обсудить некоторые вещи, что и я к этой самой дискотеке присоединюсь, но это уже чуть-чуть другая история, потому что у меня очень-очень-очень плотный график. Леша, привет! Здоровья всем, хорошего дня! Это уже Красновишерский район, просыпается Верхъязьва, ярко светит солнце, рассвет прямо сейчас в эту самую минуту, и через травинку сфотографирована вот эта небесная лазурь с ярким солнышком у Алексея в эту минуту. Спасибо большое! Верхъязьва тоже привет огромный! Нина, привет! Илеть, 13 градусов днем сегодня ожидается, 18, также солнечная ясная погода, прекрасная, с пожеланиями доброго утра, и будет день, и будет радость, и все удачно совпадет. Такие вот от Нины пожелания. Я смотрю, у Нины уже вовсю помидоры превратились в плод. Бывают цветы, бывает плод. Но вот здесь вот плод уже такой. Скоро он еще зеленый, но скоро начнет краснеть. Потому что что, летом помидоры, да, действительно краснеют. Андрюх, привет, доброе утро, Степногорск на связи. Сегодня, друзья, помимо всего прочего, еще Всемирный день гаража, поэтому Андрей комментирует вот эту мою новость. Я, пишет, одним гаражом не ограничился. У меня их 3 рядом стоящих. То есть, вот, оборудовал, я так понимаю, гаражи под, ну, во-первых, складские, наверное, помещения, под рабочие какие-то вещи. Ну и автомобиль, естественно, стоит в тепле, в сухости, как нужно. В Степногорске 18, днем сегодня дождики ожидаются до 25 градусов. Казахстан, доброе утро. Красновишерск, привет. Оля пишет, гаража нет, но есть 5 сараев. Да вы, Оля, олигарх. Сарайный олигарх просто. 5 сараев. И в этих сараях, наверное, есть что хранить. Ольге отличное настроение уже в эту секунду, потому что и погода хорошая, и с Олей Шоу рядом. 9 градусов в настоящий момент в Красновишерске. Осадков сегодня не ожидается. Днем до 22 градусов тепла с переменной облачностью. Друзья, ну и я приглашаю всех на утреннюю зарядку.

Продолжаем программу, друзья, с Олем Шоу продолжается. Всем еще раз привет огромный, читаю ваши сообщения с удовольствием, которые вы пишете. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК с Олем Шоу. Ивашка, здрасте, Соликамск, привет, просыпается, всем отличного настроения желает. Спасибо огромное. Соликамск, вам тоже доброго утра, хорошего дня. И Чернушка Наталья, привет, желает успешной сдачи первого экзамена сыну и всем 11-классникам. С Богом. Сегодня у нас с вами, друзья, ЕГЭшечка по русскому языку. Я присоединяюсь к этим самым пожеланиям. Держим кулачки на удачу. Пусть на ЕГЭ ответы сами прыгают в бланк. Мозг работает на 200%. Ребята, мощности, удачи. И самое важное, там, через сколько-то, когда у нас? 27-26 основные выпускные проходят. Вот под Фиесту Гаязовых оттанцевать так. Потому что результаты такие хорошие, чтобы баллы росли, как на дрожжах, да. Пусть ручки пишут сами, голова не болит. И еще раз удачи на экзамене, друзья. Всем, кто сегодня сдает ЕГЭ. Прям мы все, особенно родители, мы все вот за вас в эту самую минуту.

0: Продолжаем программу. Сарами Шоу продолжается. Друзья, всем еще раз доброго утра. Желаю я ваши утренние пожелания. С удовольствием читаю ваши комментарии. Канал Макс называется Эдуард Кузнецов. Группу утреннего шоу ВК Сарами Шоу. Через приложение можно написать, через телеграм-канал Радио Соль ФМ, соответственно. Как там дела? Просыпается Нытва. Привет, доброе утро. Тоже традиционный утренний привет от Татьяны в эту самую минуту. Спасибо большое. Давайте, друзья, продолжим. Как там кунгур у нас поживает? Чердынь. Хочется вас тоже в эту минуту услышать. Кто вместе с нами в столь ранний час? Кто на работе сейчас, напишите, уже на работе или еще на работе. Тоже интересно. Давайте привет передавать трудовым коллективам. Я пока к новостям.
1: Однажды в России.
0: Ну, Петербургский экономический форум у нас вчера начался, идет своим чередом. Сегодня ожидается выступление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

0: Так, в общих чертах рассказываю о том, что там происходит. Давайте вернемся к ЕГЭ, друзья. Тут в Госдуме придумали антистресс-набор для школьников. Но не для школьников, а выпускников 2026. Но, извините, у нас каждый год выпускников много, и каждый год это самое ЕГЭ вызывает стресс, вызывает волнение, вызывает какую-то не ту неправильную реакцию. Вот вчера тоже в новостях у меня мелькали подробности. Даже не вчера, позавчера первое ЕГЭ-то мы второго, то есть наши выпускники 2 числа писали о том, что девочке 11-классница на истории стало плохо, и там чуть ли не подозрение на инсульт, которые, слава богу, не подтвердились, но вот перенервничал. Да, ну все хорошо. История, которая хорошо закончилась, тем не менее, реально это как бы стресс, и тут надо воспринимать ЕГЭ. Это еще раз, ребята, кто сейчас вот в этот час собирается на ЕГЭ по русскому языку и слушает с Олями шоу, мы с родителями ЕГЭ, ну кто-то уже писал, кстати, да. Я лично не писал ЕГЭ, но мне кажется, что это просто такая большая контрольная, только с пафосом. Поэтому вот мое пожелание, разнесите ее в пух и прах, и еще раз мои пожелания удачи. Надо представить, что ЕГЭ — это такой уровень в игре. Собери все звездочки, там, обойди все ловушки и получи максимальный балл, максимальный счет, поэтому вперед. Ну и вот, возвращаясь к Госдуме. Вице-спикер Государственной Думы предложил разрешить антистресс-набор, отпуск для родителей на ЕГЭ. Ну, чтоб мама-папа рядом поддерживали, разминали, готовили, настраивали. Вице-спикер Думы Борис Чернышов выступил с пакетом предложений, призванных снизить психологическое давление на школьников в период итоговой аттестации. Комментарий парламентария для ТАСС последовал сразу после инцидента в Самаре, ну, про который я рассказывал, где выпускницу увезли в больницу прямо с экзамена по истории. Чернышов пожелал девушке скорейшего восстановления, ну и случившееся на пункте проведения ЕГЭ он назвал прямым следствием запредельной эмоциональной перегрузки. По словам вице-спикера, единый государственный экзамен продолжает восприниматься выпускниками как тяжелейший барьер. Ну и предложил некий список простых предметов, не дающих академического преимущества, но чтобы они помогали справиться с волнением. Парламентарий настаивает, необходимо разрешить официальный перечень разрешенных на экзамен вещей, чтобы создать для детей нормальные человеческие условия. Ну, там игрушку какую можно с собой мягкую взять. Игрушка, которая с детства вместе, там, как полиробокар какой-нибудь, я не знаю, или куколку, да, которая будет тебя радовать. Второе предложение касается родителей. Чернышов напомнил о ранее озвученной инициативе предоставлять одному из родителей дополнительный оплачиваемый отпуск на дни проведения ОГЭ или ЕГЭ. Принципиально важно, подчеркнул он, чтобы в критический момент ребенок чувствовал поддержку близких людей. Ну, то есть, знаете, у нас же по случаю, например, диспансеризации день дается. Такой отгульный, оплачиваемый государством, соответственно. Поэтому, наверное, хорошо, я соглашусь. Почему нет, когда там мама с папой не на работу в этот день собирается, а настраивается со своего выпускника. С другой стороны, ведь жужжать над духом будут в этот момент. Человек собрался, сосредоточился, а тут родители такие. Все на нервике и на панике. Ну, они же тоже переживают, да? По поводу сдачи экзаменов. Да. Ребята, у кого кто еще сегодня русский язык задает? Напишите, интересно. У меня в максе комментариев... вот Кунгур откликнулся. Розалия, привет. Каждый день по пути на работу, всегда с Олифэм. Привет огромный, Кунгур, доброе утро. Подмосковье. Привет, доброе утро, Сережа. О погоде 12 днем, 23 без осадков ожидается. С другой стороны, 30 это жарко, мне кажется. Ну и еще и Ольга, помимо Розалии, из Кунгура откликнулась. Всем доброго утра и хорошего дня. Кунгур, хорошо, что вместе с нами. Спасибо. Давайте про бобра песенку слушаем.
1: Соленое лето на волне.

0: Соль-опрос.
1: Ну что, к теме дня, друзья, переходим. Всем еще раз доброго утра. Желаю я, Эдуард Кузнецов, Соленой студии. Ну и мы сегодня с вами будем говорить про вспыльчивость. Да-да-да, как-то так звучит сегодняшняя наша тема. И в данном случае, мне кажется, иной раз очень просто человека взять и вывести из себя какими-то такими простыми вещами на самом деле. Иной загорается, как спичка, да, бывает, что и в какой-то момент начинает понимать, что ух, такая вот реакция, такой раздражитель, там пробка какой-то, очередь, опоздание. Внутри сразу же загорается там какая-то внутренняя красная лампочка. Ну там, кто-то занял мое любимое место в кафе или автобус опять не пришел, да? Какая у вас реакция? Давайте вот мы на эту тему поговорим. Еще раз, или вы человек, который вспыхивает как спичка, или скорее медленный костер, который долго разгорается, зато потом не остановится. Друзья, насколько вы вспыльчивый человек? Заходите, пишите, группу утреннего шоу в ВК Солями Шоу, можно через Макс писать, я уже отправил в эту минуту туда видеосообщение. И что вас последний раз вывело из себя? Это тоже важно. То есть, или вы сдержались? Вот я сейчас после рекламной паузы расскажу. Я вчера вот сдержался. Держал себя в руках, да. Но перед этим, перед тем, как почитать и отправиться сейчас на рекламу, поздравления полетели. Тут Елену Викторовну с днем рождения поздравляю. Добрянка на связи. Дорогую куму, коллегу, подругу Екатерина поздравляет с днем рождения. Елена Викторовна, ну вот пожелание от Екатерины быть всегда уверенной в себе и двигаться вперед, не изменяя своим мечтам, чтобы жизнь была наполнена счастьем, радостью, любовью, гармонией, везением и достатком. Ну и будьте всегда неповторимой, прекрасной, очаровательной, любимой и бесконечно счастливой. Я присоединяюсь к этим поздравлениям и желаю, чтобы все у вас было хорошо. Добрянка тоже. Доброе утро. И Елена Викторовна, еще раз с днем рождения.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твой город. Твое радио. Далее на Соль FM. Всем хитам хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Солями шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу, друзья. Солями шоу продолжается. Всем еще раз желаю я отличного дня. Эдуард Кузнецов в Солиной студии. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Пишите, не стесняйтесь, заходите, подписывайтесь. Всегда рад и вашим сообщениям, всегда рад вашим комментариям. Группа утреннего шоу ВК Солями шоу. Здесь можно с фотографиями уже выкладывать эти самые истории. И вот от Анастасии. Настя, доброе утро. Верхняя Пышма просыпается, Свердловская область. Настя сегодня решила порадовать себя кофе с Мишкой, я так понимаю, игрушка, которая идет в дополнение и обхватывает как бы кофейную кружечку. Ну, такой, знаете, бывает детский ланчбокс, а здесь такой вот кофе для детей. Ну, или для того, у кого внутри до сих пор живет ребенок. Выглядит очень симпатично. Такой Мишка держит это самое кофе. Эх, кофейка! У меня второй день кофе нет. Вчера что-то забыл в магазин даже. Огромное количество работы. И просто вчера... Даже в магазин забыл сходить, чтобы кофе купить. И сегодня понимаю, что вот неплохо бы кофеечку-то с утра, чтобы забодриться. Прямо, ну, сейчас посмотрю на этого медведя, получу удовольствие. Так, друзья, про то, что вас выводит из себя. Вспыльчивый или нет вы человек? Что в последний раз вас вывело из себя? Чем вас можно вывести из себя? Или вот вы, как наш Сергей, спокойный, как удав?
0: Соль-опрос.
2: Сережа нам пишет: я спокоен, как удав. Завести меня очень трудно. Но возможно ведь, Сергей? Возможно ведь? Я тоже стараюсь быть спокойным, как удавом, как удав, и принимать там взвешенные всегда решения. Но иной раз понимаешь, что чаша терпения, она может переполниться. Вот Сергей пишет: если завели, быстро отхожу. Сережа, выплескиваете гнев? Или просто вот пошел, прогулялся, подышал, что называется, пар из ноздрей вышел, и после этого как бы спокойно вернулся к выполнению своих обязанностей. Нет, иной раз бывают, знаете, такие вот причины и вещи, и люди, которые тебя выводят из себя. Я, например, вчера столкнулся с ситуацией. Провожу мероприятие, у меня по 3 мероприятия в день сейчас, все еще посвященных Дню защиты детей. Они у меня до 10 июня распланированы. И вот, знаете, больше всего меня драконят пьяные люди на детской площадке, которые пытаются еще и что-то тебе говорить, что-то тебе высказывается. Но когда, понимаете, когда тебя и человека отделяет 40 градусов друг от друга, причем эти 40 градусов чувствуются с расстояния там 1,5-2 метра, и они пытаются тебе там предъявлять о том, что то музыка им громко, то, чего вы здесь вообще делаете, то вы сделаете все не так и неправильно. И в этот момент я понимаю, что я должен быть профессионалом. Ну, пьяные они же как дети, да? И самое интересное, что они так же быстро отходят. То есть у него настроение меняется вот по вчерашнему дню. Буквально в 2 минуты я изменил направление его настроения. И вместо раздражения он стал радоваться празднику и хлопать в ладоши. Ну вот реально как дети. Но раздражает, бесит даже, хочется сказать, да? И вот я вчера сдержался и пошел не в сторону конфликта, да, а пошел в сторону того, как поменять настроение у этого человека. Ну просто знаю, не первый раз с пьяными общаюсь. Да, ну и, соответственно, перевел его на другую волну. Но тем не менее, в какой-то момент так хотелось просто вот взять и по носу с размаха, да. Но сдержался. Так, далее. Вот Леонид наш тоже пишет: я почти как Сергей, то есть спокоен, как удав. Но только быстро остываю. Всем добряка желает. Вот, спасибо, Леонид. Вот такое направление. Далее от Сергея, но уже из Нытвы прилетело сообщение о том, что сломалась машина, и по этому поводу последний раз очень сильно психовал, нервничал. Вот как-то так. Друзья, канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу, через приложение, через телеграм-канал читаю ваши сообщения, что вас последний раз вывела из себя. Вспыльчивый ли вы человек, или вы разгораетесь долго-долго, зато потом не остановить. Бывает, знаете, взрывается человек, как петарда, или держит, наоборот, себя в руках, пока не нажмут на все красные кнопки.

0: Продолжаем разговор, друзья. Мы с вами, мы сегодня про вспыльчивость общаемся и разговариваем. Заходите, пишите, группа утреннего шоу во ВКонтакте, Солями Шоу, группа Радио Соль ФМ, канал Макс Эдуард Кузнецов. Что может вас вывести из себя? Любопытный. От Ванька любопытный комментарий прилетел. Привет огромный. Женщины знают, как это делается. Ну, наверное, женщинам в этом плане виднее. Гороскоп прямо сейчас.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп на сегодня, на 4 июня. Лето продолжается. Друзья, еще раз всем хорошего настроения. Овны, всем вашим рабочим моментам сегодня будет сопутствовать удача. Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и здоровья. Близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сильно ободрит. Раки, не стоит грустить без повода, лучше займитесь уборкой. Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время в этот самый четверг. Девы, перестаньте заглядывать так далеко в будущее, живите настоящим днем. Весы, вероятно, вдохновляющие перемены в личных отношениях. Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты. Стрельцы, получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми. Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза. Ну что, здесь надо тоже сдержаться, подумал я. Водолеи, не торопитесь принимать важные решения, еще успеете взять на себя ответственность. Рыбы, сегодня не исключены романтические увлечения и знакомства, поэтому включайте свое обаяние.
1: Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Про вспыльчивость мы сегодня с вами разговариваем, друзья. Вспыльчивый или нет вы человек, что в последний раз вывело из себя, чем вас можно вывести из себя. Заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши комментарии. Канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа Утреннего Шоу, ВК Соль и Мишоу, через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Ну а в лайфхаках я продолжаю рассказывать странные вещи, которые считались нормальными в средневековье. Вчера мы с вами про доски для свиданий узнали, про то, что общие постели, в том числе для королей, были нормой, даже независимо от пола. Давайте поговорим про оригинальные дуэли, которые происходили где-то там в средневековье. Как я уже рассказывал, ордали или судебные поединки были распространенным способом отправления правосудия в средневековье. Толковые судмедэкспертизы уголовного следствия тогда еще не придумали, так что кто прав, кто виноват, решилось и решалось, и выяснялось, и приходилось решать в рукопашном бою. Имелась одна загвоздка. Средневековые юристы считали, что Бог не допустит, чтобы человек, невиновный в преступлении, проиграл. Хотя на практике обычно оказывалось, что он на стороне людей в хорошей физической форме, профессионально владеющих холодным оружием. Может быть, конечно, нанять какого-нибудь профессионального дуэлянта, чтобы он бился за вас. Таких рыцарей называли чемпионы, но не все имели подобную возможность. Поэтому приходилось принимать меры, чтобы максимально уравнять шансы сторон в бою. И в позднем средневековье для поединщиков разработали два правила. Во-первых, бойцов буквально зашивали в дуэльные комбинезоны, которые нельзя было снять самостоятельно, и намазывали жиром. Во-вторых, им вручали оружие, с которым они не были знакомы. Ловкому фехтовальщику выдавали вместо привычного меча колотушку, например, крюк или даже ростовую боевую дверь, чтобы у его менее опытного противника была возможность биться с ним на равных. Выглядели такие бои очень комично, совсем не как в фильме «Последняя дуэль» Ридли Скотта, но при этом были ожесточенными и кровавыми, и в большинстве случаев заканчивались гибелью одного из участников. Вот такая странность, друзья, в средневековье.
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 4 июня, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 16.
2: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
2: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Подготовка к приемной кампании в российские вузы вышла на финальный этап. В этом году абитуриентов ждут новые правила подачи документов и зачисления. Одним из главных изменений станет отказ от подачи документов через собственные информационные системы вузов. Основным цифровым каналом поступления будет суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг. Через него абитуриенты смогут не только подать документы, но и подобрать подходящий университет по заданным параметрам. В приемной кампании также появятся так называемые «дни тишины». Они будут действовать перед изданием приказов о зачислении и должны сократить число случаев, когда абитуриенты в последний момент меняют свои решения, оставляя бюджетные места незаполненными. Еще одно изменение касается распределения бюджетных мест по квотам. Университеты получили возможность перераспределять незаполненные места между отдельной, особой и целевой квотами, что позволит увеличить число мест в общем конкурсе на завершающем этапе приема. В Пермском крае насчитывается свыше 40 тысяч многодетных семей. За последние три года количество многодетных семей увеличилось почти на 3 тысячи. На фоне роста числа больших семей наблюдается и другая положительная тенденция – снижение уровня нуждаемости. Количество семей, которым требуется социальная поддержка от государства, сократилось до 28 тысяч. И еще немного статистики. В Прикамье за год на 20% снизилось количество осужденных за неуплату алиментов. Всего в 2025 году были осуждены 1072 человека. С начала этого года судебные приставы возбудили 498 уголовных дел и 802 административных дела против должников, уклоняющихся от выплаты алиментов. 694 должника отправились на обязательные работы, и еще 12 должников приговорили к отбыванию наказания в колонии. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Соль Мишел, второй час программы, друзья. Четверг еще раз. Сегодня у нас с вами на календаре 4 июня. Желаю, чтобы лето шептало: расслабься, наслаждайся и улыбайся. Давайте так и будем поступать. Такая рекомендация от Соль Мишел.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Доброе-доброе утро, друзья, четверг, уже такое пятничное настоящее настроение, но летом так и бывает. Я так понимаю, что летом мы спится чуть меньше, чем в зимнее время года. Вот я сегодня даже на 15 минут раньше проснулся, на 15 минут раньше будильника, потому что солнце светит прямо в окна и создает это самое ощущение настроения хорошего дня. Вот всем желаю, чтобы было так хорошо и ярко. Заходите, пишите все, что пожелаете, приветы, поздравления тоже принимаются, если есть сегодня кого поздравить. Как дела, как погода? Канал в Макс мой называется, Эдуард Кузнецов. Там мы с вами общаемся в видеоформате. Я там некоторые такие рилсы, короткие видео записываю. Вы отвечаете на вопросы, которые я задаю, соответственно. Ну и мое утреннее приветствие ежедневно с небольшим обзором праздников. Теперь вот решил, что буду рассказывать про них в самом начале в канале Макс. Канал называется еще раз Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу через предложение. Также мы сегодня с вами общаемся и разговариваем на тему того, что выводит вас из себя и насколько вы вспыльчивый человек. Чем вас можно? Может, есть вот тот самый момент, да, который вас реально заставляет выйти из себя, да? Ну, кто-нибудь случайно наступил тебе на ногу, ты скажешь «извините» или «сейчас как?» И сколько секунд нужно, чтобы перейти от первого ко второму? Новости.
1: «Однажды в России».
0: Россиянка забыла очки дома, прикинулась слепой и лишилась правды, еще и штраф 45 тысяч рублей получила. Давайте будем в этой ситуации разбираться. Челябинская область, водительница пыталась избежать наказания, ссылаясь на забытые очки. Инспекторы зачитали ей документы вслух, но она отказалась их подписывать. Подробности сообщают «Известия». Тогда сотрудники ГИБДД заподозрили женщину в нетрезвом вождении и предложили пройти освидетельствование. Автомобилистка заявила, что не может прочесть протоколы без очков и отказалась что-либо подписывать. Ну и по итогу мировой суд признал ее виновной, лишив прав на 1.5 года и оштрафовал на 45 тысяч рублей. Но мы знаем, что у нас отказ от медицинского освидетельствования карается именно вот такой нормой. Верховный суд, изучив видеозапись, подтвердил законность наказания. Согласно разъяснениям Конституционного суда, отказ от освидетельствования, ну, про что я и говорил, может выражаться как действием, так и бездействием. Полицейские зачитывали женщине документы вслух и разъясняли смысл процедур. Кроме того, они также предлагали мужу сходить за очками женщины. Никаких препятствий для понимания происходящего не было. Юристы отмечают, что подобные уловки распространенные, но бесполезные тактики ухода от ответственности. Так что очки, забытые дома, в этом случае не помогут. Далее идем. Госдума хочет запретить мем разведенка с прицепом. Вот, рассматривается тоже такой в настоящий момент момент. Вообще, огромное количество всевозможных инициатив нашей Госдумы. Вот я 5 часов назад рассказывал о том, что родителям предлагается давать выходной одному из родителей в период проведения ЕГЭ для 11-классников, соответственно. Ну и вот еще одна инициатива. В Госдуме рассматривают штрафы за использование термина «разведенка с прицепом». Идея принадлежит Валерии Рытвиной, основательнице Совета блогеров и направлена на защиту граждан от оскорбительных высказываний в адрес матерей-одиночек. Согласно информации, представленной изданием МЭШ, инициатива о штрафах за использование термина «разведенка с прицепом» уже находится на стадии оценки юристами и профильными специалистами. Вся Россия голову в этот момент подняла по этому поводу. Выражение, по мнению экспертов, несет в себе негативный подтекст и уничижительное значение, что вызывает серьезные опасения по поводу возможной травли и насмешек над женщинами, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. Ну, дескать, слово «разведенка» звучит пренебрежительно, а добавление слова «прицеп» в контексте ребенка лишь усиливает уничижительный оттенок. В связи с этим депутаты подчеркивают необходимость защиты прав граждан и недопущение оскорблений на основании семейного положения. Кстати, если инициатива будет поддержана, штрафы могут быть назначены за использование данного выражения в соцсетях, комментариях и блогерских публикациях. Это значит, что интернет-тролли могут столкнуться с финансовыми последствиями за использование оскорбительных мемов. И меня единственное в этом, друзья, чего вызывает непонимание, это о том, что в уголовном кодексе у нас уже есть статья 130, насколько я помню, которая называется «Оскорбление». Или нет? Или в административном кодексе такая статья есть, которой, возможно, можно воспользоваться. То есть, если звучит, дальше уже на усмотрение суда, я так понимаю. Но ведь можно воспользоваться статьей? Можно. Зачем отдельно это вносить и по этому поводу принимать какие-то решения в Госдуме? Ну, там наверху виднее.
1: Радио «Соляной столицы».

0: Соль опрос.
1: Про раздражение. Сегодня, друзья, мы с вами общаемся и разговариваем, что вас раздражает, выводит из себя, что может вывести вас быстро из себя. Лена, доброе утро. Пермь. Лена пишет: когда разговариваю по телефону, а кто-то параллельно мне настойчиво звонит и звонит в эту минуту, начинает наша Лена раздражаться. Или когда вечернее время, выходные дни, мне звонят или пишут активные жители и задают вопросы по работе. Ну, это сфера ЖКХ, друзья мои. И тут вот надо понимать, что у людей есть выходной день, и неплохо бы подождать понедельника для того, чтобы начать звонить и звонить там с 9-10 утра, во сколько рабочий день в управляющей компании начинается. Но нет! Надо вечером, когда вот кое-кто, петух там клюнул в одно место, соответственно, да, надо позвонить и устроить разборки по этому поводу, задавать вопросы по работе. Вот, пожалуйста. Рома, Березники, доброе утро. Очень быстро, пишет Роман, выводят из себя люди невежливые, неприветливые, ну и пьяные тоже, хамы и грубияны в общем и целом. А когда все это объединяется в одно, представляете, хам, грубиян, неприветливый, да еще и пьяный. Пьяный в Зюзю. Не, ну, на самом деле, я еще раз подчеркиваю, пьяные они хороши, когда они тихонечко в своем уголке сидят и на мир смотрят сквозь очки эти самые розовые свои. Но когда они пытаются чего-то здесь доказывать кому-то, находящемуся в трезвом состоянии, это очень сильно раздражает, драконит. Это прям красный... Red flag, да. Настя, привет, доброе утро. Меня вывели недавно из себя сплетни. Очень ненавижу их. Да, особенно когда сплетничают про тебя, да, за твоей спиной. Это реально очень сильно раздражает. А если еще эти сплетни не соответствуют действительности, то, ну, опять же, с другой стороны, надо выдохнуть и посмотреть. Да пусть себе сплетни. Давай, эти все пересуды, это их проблемы на самом деле. И отзеркалить этими проблемами надо в них. Вот такой совет. Так, друзья, продолжаем программу. Что вас раздражает и выводит из себя? Вспыльчивый или нет вы человек? Заходите, пишите. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Через приложение и телеграм-канал Радио Солями.
0: Лето в ритме города. Это...

0: Вкуснятина!
1: Так, друзья мои, вкуснятина, и прямо сегодня я рассказываю про единственно правильный рецепт теста для блинов с точки зрения науки. Ну, блинчики мы с вами едим не только на масленицу, на самом деле их мы готовим и на завтраки. А раньше их готовили на похороны, на свадьбы и во время различных обрядов, связанных с задабриванием душ умерших. И да, все это происходило задолго до крещения Руси, уж тем более до появления соды и разрыхлителей. Это я к тому, что изначально блины были исключительно дрожжевыми и на опаре. Дрожжевые блины при прочих равных всегда будут более пышными, чем те, которые приготовлены на соде. Дрожжевые клетки ферментативно окисляют углеводы с выделением углекислого газа. При этом дрожжевые бактерии размножаются пропорционально количеству питательных веществ. Что касается соды или пекарского порошка, то они тоже выделяют газ, но положить побольше соды в тесто, чтобы увеличить количество пузырьков, нельзя. Появится неприятный вкус. Так что правильный рецепт блинов однозначно должен включать дрожжи. Это подразумевает приготовление опары, которую делают из муки с водой. Друзья, вот, давайте разбираемся. Я рассказываю, как обстоят дела с блинами на самом деле. Итак, мы поняли. Дрожжи в обязательном порядке. Опара нам нужна для активации дрожжевого брожения. После пары часов в теплом месте, когда концентрация бактерий становится высокой, к опаре добавляют все остальные ингредиенты и снова дают тесто постоять. При настаивании в тесте, помимо газообразования, происходит набухание клейковины, за счет чего оно становится не только пышнее, но и прочнее. Кстати, при выпекании блина дрожжевая культура гарантированно погибает и навредить пищеварению никак не может. Разберемся со вторым вопросом. На молоке или на воде? Как правильно? Как бы странно это ни звучало, замешанное на воде блинное тесто получается более пышным. Молоко угнетает процесс брожения, хотя и придает вкусу блинов мягкость. Поэтому в идеале молока и воды в рецепте блинов должно быть поровну. А пару вообще лучше ставить на воде. Однако тут есть еще один нюанс. Животные жиры делают блюдо вкуснее, причем на подсознательном уровне. А когда мы разводим молоко водой, жирность снижается. Какой выход? Добавить тесто сливочного масла уже после активной фазы брожения. Ученые даже пропорционально рассчитали. Примерно 50 грамм на 250 миллилитров жидкости. Молока или его смеси с водой. Сахар теперь. Меньше или больше? Само собой, сахар зло, но в рецепте блинов без него не обойтись. Во время термической обработки сахара частично распадаются, образуя темноцветные продукты карамеланы. Это благодаря им блины получаются такими румяными. Кроме того, при нагревании с углеводами взаимодействуют белки, а результат реакции, опять же, темные меланоиды, говорят ученые. Так что чем больше сахара, тем красивее получается блин. Тонкие или толстые? Учитывая культуру употребления русских блинов, должны быть они, конечно, тонкими. А это значит, что довольно жидкое тесто надо правильным образом по сковороде распределить. Физики тут вычислили, как это сделать, перебрав кучу формул. Если что, можно найти в журнале Physical Review Fluids. Сводится все к тому, что в центр сковороды надо вылить соответствующее количество теста, потом наклонить ее примерно на 10%, а дальше постепенно наклонять сковородку, чтобы тесто закрыло всю ее поверхность. Итак, вот что получается. Единственно правильный рецепт блинов. Понадобится 10 грамм сухих дрожжей или 20 грамм свежих, 500 грамм муки, 2 столовых ложки сахара, 150 грамм сливочного масла, 400 миллилитров молока, 450 миллилитров воды и 2 яйца, растительное масло для жарки, топленое масло для поливки и соль. Далее, в 250 миллилитров теплой 40-градусной воды растворяем дрожжи и ждем, пока они не начнут пениться. Затем, перемешивая, постепенно всыпаем 250 грамм муки и ставим емкость с опарой в теплое место на 2 часа. Дальше добавляем в опару яйца, сахар и растопленное сливочное масло, перемешиваем. Не переставая интенсивно размешивать, добавляем теплое молоко, воду и затем оставшуюся муку. Тесто должно иметь консистенцию жидкой, но не слишком жидкой, сметаны. Далее ставим тесто в теплое место еще на полчаса, потом перемешиваем и повторяем цикл из 30 минут отстаивания и перемешивания. При последнем перемешивании добавляем немного соли, примерно четверть чайной ложки. И вот теперь блины с точки зрения науки у вас получились идеальными. Кто не записал рецепт, можно посмотреть повтор видеотрансляции в группе утреннего шоу «Соль и Мишов».
2: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Соль Мишоу продолжается, друзья. Всем еще раз отличного дня. Эдуард Кузнецов в Сольной студии. Через 7 минут разыграем 400 рублей. Сегодня у нас с ног на голову игра называется «Ваши приветы». С удовольствием читаю. Канал в Макс. Мой канал Эдуард Кузнецов называется. Настя, привет. Я так понимаю, Березники на связи. Отдел планирования ремонтов БКПРУ-4 и БКПРУ-5. Всем доброго утра. Желаю солнечного настроения и хорошего дня. Вот привет огромный от Насти в эту самую минуту. Почему я думаю, что Березники, потому что мне кажется, что БГПРУ начинается именно с расшифровки города. Березниковская, да? Какое-нибудь там производственное рудоуправление. Я прав или нет, Настя? Напишите, просто любопытно. Березники, еще раз привет огромный. Спасибо, что слушаете. Очень скоро мы у вас на FM появляемся. Так, заходите, пишите. Играть будем во ВКонтакте в группе Радио Соль FM. Привет и поздравления читаю из канала Макс. Еще раз обращаю на это внимание. Читаю из группы «Утренний ваш шоу» ВК «Соль FM Шоу». Через приложение можно написать телеграм-канал «Радио Соль FM». Вот играем мы с вами в группе «Радио Соль FM», официальной группы радиостанции. Пока новости забавные.
0: Мод дня.
1: Мужчины, конечно, слабые существа, но особенно, когда рядом рожает жена. И тут вот такая незадача, друзья мои. Не, ну, те, кто на родах присутствовал из мужчин, понимают, что процесс очень сложный, и тут, конечно, мужская поддержка необходима. Но, по крайней мере, я, человек, который был на двух родах, да, я понимаю, что, как, зачем, и я понимаю, что вот на предварительном этапе тут надо, конечно, постараться, а еще лучше надо посетить пару занятий для того, чтобы вот не было как с Алехандро. Алехандро Бизи, который присутствовал при родах своей жены Валентины Альберто. У них, а почему не Валентины Бизи? Хоть, почему Альберто и Бизи тут как-то так? Не ожидал, что все будет вот эдак. Но для него, видимо, страшно. И когда жительница Аргентины родила младенца, мужчина подошел к ее кровати. Но увидев кровь, с мужчинами такое часто бывает, сильно побледнел и упал в обморок. Друзья мои, я опять-таки на собственном опыте могу сказать, что когда ребенок появляется на свет, он совсем не такого цвета, как ожидает в этот момент папа и даже мама, которая не видит ребенка в тот момент, когда ребенок появляется в руках акушера-гинеколога. Вот я сейчас про акушера. И только после того, как акушер, ребенок начинает кричать, или его там чуть-чуть акушер бьет по ножкам, он очень быстро из синего превращается в розового ребенка. Это буквально происходит в 20 секунд, в 25. Вот реально рассказываю, как оно есть. Ну и, в общем, друзья мои, Александра рухнул настолько неудачно, что ударился головой об стол, и тут и больничным медсестрам уже пришлось оказывать первую помощь папе. Мужчина стал пациентом этой самой поликлиники и проходил уже дальше обследование, после чего его выписали из клиники. Сейчас Алехандро радуется, что стал папой, потому что в тот момент он ощутил близость смерти и после пошутил, что поприветствовал святого Петра, который ему сказал: возвращайся обратно. Ну, а Валентина шутит, что у нее получилось на редкость драматично. С родами, да, пришлось переживать сразу за двух малышей. Такая вот история.
0: Нам 10 лет.

0: ног на голову.
1: Да, аббревиатуру я правильно расшифровал. Березники у нас тут привет передавали. Еще раз отделал БКПРУ 4 и БКПРУ 5. Привет огромный. Далее, сегодня день рождения у Ирины Миковой. И тут Валентина поздравляет ее с этим праздником. Ириночка, пусть Даша душа поет от счастья, в глазах сияет свет. Пусть удача и надежда с тобой будет много лет в стихотворной форме. Валентина поздравляет вас в эту минуту и обнимает. Обнимает тебя, так и пишет. Обнимаю тебя, моя дорогая. Ура, ура!
0: С ног на голову.
1: 400 рублей у нас сегодня с вами в розыгрыше. Играем мы в игру под названием «С ног на голову». Играем в группе официальной радиостанции «Радио Соль ФМ». Должно быть написано у вас сверху. И затем, соответственно, чуть ниже под прямой видеотрансляцией вы найдете пост с правилами. Там, где перевернутый человек. Человек ногами. Человек ногами вверх. Вот в этом самом месте и нужно писать ваши правильные ответы, зарабатывая, соответственно, 400 рублей. Все очень просто. Я подбираю песню какую-то, далее беру строчку, название, придумываю антонимы к словам. Ну, например, там «Любовь, ненависть», там «Земля, небо». Ваша задача угадать, что за песня зашифрована. Кто первый правильно ответит, тот и победил. Если все готовы, внимание на экран сегодняшний. Припев. Припев песни звучит в перевертыше вот так. А я держу в себе смех. Смеюсь, смеюсь. Ведь ты не в шутку в моей ненависти. А я держу в себе смех, смеюсь, смеюсь, как рыбу ненависть заставь голодать ногой. А я дарю свой смех. А я дарю свой смех. Так звучит ревертор, сейчас еще раз, и после этого жду ваших вариантов. А я держу в себе смех, смеюсь, смеюсь, ведь ты не в шутку в моей ненависти. А я держу в себе смех, смеюсь, смеюсь, как рыбу ненависть заставь голодать ногой. А я дарю свой смех, а я дарю свой смех. Что за песня, друзья? И не просто слово, а хотя бы строчка или две из песни. Ну, а лучше название исполнить.
0: Ты на любимой волне. С

0: Рок на голову.
1: Знаешь, это любовь. Где-то в песнях Иванушек звучала эта самая фраза. Ну и естественно, но какие есть варианты еще? Артур Пирожков, «Детка», «Плачу Дубцова», «Плачь, плачь», «Танцуй, танцуй», Александр Ева, альбом «Плачь, детка», Татьяна Маркова, «Я плачу». Ну и вроде все остальные правильно ответили на поставленную задачу. Сережа, «А я плачу, плачу», это Иванушки. Да, это Иванушки, ребята, это Иванушки. И Илья у нас был первый, кто расшифровал, что это Иванушки. Именно он абсолютно точно и четко написал первую строчку, а потом продолжил чуть позже, после того, как Сережа со своим «Я плачу и плачу» влез, да. Ну что, конечно, Иванушки, а я держу в себе смех, смеюсь, смеюсь. А ты не сдерживай слез, реви, реви, ведь ты не в шутку в моей ненависти, ведь я не всерьез твоей любви. А я держу в себе смех, смеюсь, смеюсь, как рыбу ненависть заставь голодать ногой, ногой. Ну, как птицу любовь корми с руки. Ну, абсолютно точно. Илья, напишите мне, пожалуйста, как мы поступаем с деньгами. 400 рублей еще раз сегодня было в розыгрыше. Друзья, Иванушки, реви в перепевочке от Юлианы Карауловой. Мы эту песню в начале следующего часа обязательно услышим. И у нас сегодня в релизе недели, друзья, о, сам Сергей Жуков с группой «Руки вверх». Не пропустите новиночку. «Сияй» называется песня. Услышите.
0: Лайфхак.
1: Ну, а я продолжаю вместе с вами гулять по средневековью. Исторические справки веков 5, эдак 6 тому назад. Уже рассказал сегодня про оригинальные дуэли, которые проводились. Давайте про осквернение могил поговорим. У нас за это можно слопотать срок, да? Напоминаю, я согласно Уголовному кодексу. А раньше это, ну... Казалось бы, суеверные жители темных веков должны были относиться к могилам своих предков с чрезвычайным почтением, но по данным Австрийской академии наук, в средневековой Европе было потревожено где-то порядка 40% захоронений, друзья. В найденных археологами Англии, Швейцарии, Германии и Австрии могилах многие скелеты лежали в странных позах. Связанные, например, перевернутые лицом вниз, с вывернутыми суставами или в нестандартных позах, а многие были обезглавлены. Причина, считают историки, проста. Средневековые люмби боролись с зомби. О, да. Европейцы пресекали угрозу восстания нежити на корню. Это было необходимо, чтобы неупокоенные или реневанты, в которых тогда искренне верили, не восстали из гроба и не причинили зла живым. Довольно сложно стать крутым вампиром, согласитесь, когда твоя голова лежит у тебя где-то между коленей. Но не все покойники, по мнению жителей Средневековья, были опасны. Имелись и хорошие. Например, в Германии члены племени лангобардов скрывали могилы своих родственников, чтобы забирать оттуда черепа на память. Так, на кладбище 6 века Брун-Эм-Гемерге с 42 могилами отсутствует треть голов усопших. По всей видимости, члены племени считали, что черепа предков могут охранять их и приносить удачу. Впрочем, в отдельных случаях их не забирали, а наоборот подкладывали парочку новых. Зачем, археологи до сих пор в толк не возьмут. В других частях Европы, от Трансильвании до Южной Англии, люди тоже нередко вскрывали захоронения родственников, забирая оттуда оружие и броши. При этом другое имущество усопшего не трогали. В общем, в средневековье к мертвецам относились проще, чем сейчас. Христианство проповедовало, что жизнь после смерти лучше, чем в бренном мире. Неудивительно, то чумное поветрие, то викинги набегают, поэтому люди постоянно устраивали на погостах гуляния, ярмарки, силовые соревнования, театральные постановки и даже судебные процессы. А дамы легкого поведения, с низкой социальной ответственностью, да, как наш президент говорит, обслуживали там клиентов, потому что кладбища принадлежали церкви, и индивидуальными предпринимателям на них не надо было платить. Индивидуальным предпринимателям, самозанятым, им не надо было платить налоги.
0: Соль-ФМ. Погода.
2: Четверг, 4 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 16.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
6: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Проект строительства цементного завода мощностью 1000 тонн в сутки, расположенный в Часовом, получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре. Напомним, проект по строительству Часовского цементного завода в Половинке получил статус приоритетной инвестиционной в 2019 году. Строительством объекта занимается АО «Карьер». В стройку инвестируют 3,7 миллиарда рублей. Недалеко от производственной площадки инвестор также собирался построить жилой дом для 100 сотрудников завода. В начале года сообщалось, что в этом году компания планировала начать пусконаладочные работы и к концу года выйти на проектные мощности. Правительство Пермского края планирует рассмотреть вопрос о повышении стоимости посещения особо охраняемых природных территорий. Предлагается установить разные цены для 5 природных парков, посещение которых является платным. Самая высокая цена – 500 рублей – может быть установлена для посетителей охраняемого ландшафта Кваркуш и Ординской пещеры. Посещение природного парка Пермский предлагается оценить в 300 рублей, охраняемых ландшафтов Колчинский и Поминенный камень и Полюд-Полюдов камень – в 200 рублей. В прошлом году стоимость разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий в регионе была повышена со 100 до 150 рублей. При этом льготники освобождаются от необходимости вносить плату. За отсутствие разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Шумишо продолжается, друзья, третий час. Желаю суперского летнего четверга всем, чтобы настроение было на высоте, день легким и солнечным. Включай громче Солимишоу, впереди релиз недели.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солимишоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Всем, кто только что присоединился, большущий-большущий привет, друзья. Третий час начинается у нас с вами. 5 часов 3 минуты, время московское. 7 часов 3 минуты уже время московское. 9 часов 3 минуты на Урале. Всем доброго утра. Заходи, пиши, как дела, как настроение. Канал в Макс мой называется Эдуард Кузнецов. Мой личный канал. Если еще не подписан, подписывайтесь. Вот народ очень активно им пользуется. Ирина, в частности, передает большой привет БКПРУ5 и УСД. Насчет музыкальной композиции Джонни Тыпари, я поищу эту самую песню, если найдется, поставлю, но после релиза недели, потому что у нас сейчас такие, мой взгляд на новости, после этого у нас небольшая рекламная пауза в городах FM-вещания, и далее релиз недели, будем слушать новую песню «Руки вверх» Сергея Жукова, «Сияй» называется композиция. Кстати, в канале Макс она уже вышла, и можно посмотреть клип на эту самую музыкальную композицию, оценить эту песню, как вам, пиши в комментариях, можно поставить оценку. Оценку можно поставить и нажав на кнопку в группах утреннего шоу во ВКонтакте. Опять-таки, моя группа называется Солимишоу, либо в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ, и там это музыкальная композиция, но уже в аудиоформате, и тут уже есть первые оценки и отзывы, соответственно. Наш подстрел московский, подмосковный, везде поспел. Сережа уже оценил и даже поставил 5 этой самой музыкальной композиции. Мы послушаем в эфире буквально через 5 минут, пока новости.
1: Однажды в России.
0: Так, мошенники стали массово атаковать выпускников России. Кстати, ребята в Пермском крае 4 минуты назад зашли в кабинет, взяли в руки ручки, бланки для сдачи ЕГЭ и начали работать над сдачей контрольной по русскому языку. Еще раз, мы держим кулачки, ребят, Пермский край должен показать, это я топлю за своих, Пермский край должен показать высокие результаты в нашей большой стране, которая сегодня пишет ЕГЭ. Ну, понятно, что Владивосток уже отписался, соответственно, а Москва только через 2 часа. Москва, Сочи, там все, кто по московскому времени живет. Так вот, мошенники, говорят, стали чаще атаковать школьников через мессенджеры в преддверии экзаменационного периода. Еще раз предупреждаем всех, уважаемые родители, будьте бдительны. Известия сообщают нам, в этом году основной площадкой для распространения поддельных ответов на ОГЭ и ЕГЭ стали популярные мессенджеры. Как поясняют аналитики, в частности, Евгений Панков, схема проста. Жертва предлагает перейти на фишинговый сайт, платить доступ к материалам, после чего обещанные ответы либо не предоставляются вовсе, либо оказываются фальшивыми. Более опасный вариант, когда вместо оплаты просят авторизоваться через госуслуги, открывая преступникам доступ к учетной записи. И еще одна популярная уловка – фейковые репетиторы, которые берут деньги и исчезают. Поэтому будьте внимательны, друзья. 22% детей, вот вам официальная статистика, за последний год общались в сети с незнакомыми взрослыми. Среди подростков 15-17 лет этот показатель достигает 34%. То есть даже каждый третий получается, да? А развитие генеративного искусственного интеллекта создает дополнительные риски. Дипфейки могут использоваться и для шантажа, и для психологического давления. Поэтому, родители, будьте внимательны, с кем общается ваш ребенок, и тем более не давайте ему возможность переводить какие-то деньги. Да. Далее. Раскрыто, можно ли купаться на море на российских курортах? Замечательный мужик приезжает в Геленджик. Гидромедцентр. Вода на курортах прогрелась лишь до плюс 12-18 градусов, да, друзья, поэтому повременить пока надо. Вода на черноморских и балтийских курортах пока не слишком холодная, пока слишком холодная для массового купания. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина. По ее словам, купальный сезон открыт сейчас только для закаленных людей. Слушайте, ну, в плюс 17 лезть в Черное море где-нибудь в Геленджике, в Анапе самое теплое черное, плюс 18 градусов. В районе Калининграда на Балтике плюс 16. Я был в Калининграде в прошлом августе. Извините, там выше 20 градусов вода там не поднимается. Поэтому кто желает на Балтийском море в Калининграде отдохнуть. Ну, точнее, там в Калининграде не отдыхают. Там больше Куршская коса, Зеленоградск, вот эти вот места, Пионерская, вот это все. Там и песчаные пляжи. Так вот, друзья, не факт, что вы туда приедете и дождя не будет, это первое. А во-вторых, море реально холодное. То есть для тех, кто привык там к сочинским хотя бы 24-26, Балтийское море в августе, это самый теплый период, 20-22. Ну, еще раз задумайтесь, стоит ли ехать к такому морю. Хотя люди, которые приехали на море, я их видел, они как бы, они шли в воду, несмотря ни на что. Но я их и в Сочи видел в январе. Они даже не моржи, просто приехали на море для того, чтобы искупаться.
1: Есть город на одной волне.

0: Живи со вкусом.
1: Песня Джонни нашлась, звучит, но сначала, друзья, давайте слушать релиз сегодняшней недели.
0: Релиз недели.
1: А в релизе у нас представлена новая музыкальная композиция группы «Руки вверх». Называется она «Сияй». «Сияй», друзья мои. Ну и в группе во ВКонтакте уже вышел пост с голосованием. Группа «Тренинг шоу», ВК «Солим шоу», группа «Радио Соль ФМ». В канале «Макс» Эдуард Кузнецов я выложил видео, видеоклип на эту самую музыкальную композицию. Можно посмотреть прямо с точки зрения клипа, зайти на эту самую песню. И точно так же жду ваших комментариев. Сейчас вы эту самую песню услышите. Как вам это самое произведение? Ну, с моей точки зрения, чуть-чуть шагнул Сергей вперед, хотя вроде куда уже шагать-то. Могу сказать, что песня, точнее, коллектив «Руки вверх» доказывает, что он способен выходить за рамки ностальгического формата и создавать такой, ну, достаточно актуальный материал с любопытным звучанием, с глубоким эмоциональным зарядом. Мне кто-то из слушателей писал, что был на концерте «Руки вверх» на прошлой неделе, и они этой песней концерт заканчивали. И когда это произведение пел Сергей Жуков, весь зал стоял. Вот это, я понимаю, это прям большой такой эмоциональный выброс, который позволяет прям ощутить вот эту вот всю энергетику, друзья мои, и такой... Ощущение такого подъема и воодушевления, что ли, да? Вы ее сейчас услышите, но я так понимаю, что такой мотивационный трек, он может быть мотивацией перед важным событием, он может быть прям таким саундтреком для утренней какой-то прогулки или зарядки, ну и, как я сказал, для коллективного исполнения припев прям создан для того, чтобы его хором пели десятки тысяч людей. Ну, что все обо мне, да, вами? Давайте, что все я да я? Давайте послушаем «Руки вверх», и после этого я жду ваших комментариев и оценок. Релиз недели «Руки вверх», открывается наш занавес, и на сцене Сергей Жуков.
0: Релиз недели.

Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали. Сияй.

0: Ну что, друзья, вот оно. Такая любопытная музыкальная композиция от «Руки вверх» у нас сегодня.
1: Релиз недели.
0: Я сейчас в наушниках, специально наушники не снимал, потому что до этого, когда я эту самую песню готовил к эфиру, соответственно, ну, ноутбук звучит, вроде как бы не вызывает того самого настроя. Сейчас в наушниках слушал, прям мурашки по коже, друзья мои. Ну, он начинается, да, все с сомнений и препятствий. Вот, помнишь, прятался за шторы, чтобы не слышать разговоры. Такой любопытный момент, не сможешь, недостоин. Ну, а в итоге лирический герой, скажем, да, по-литературному, раскрывается и начинает сиять. Борьба с неуверенностью, да, поддержка веры в себя, признание собственной ценности. И мне кажется, прям такая позитивная аффирмация. А я ведь, вы знаете, и по моим утренним фразам, я за то, чтобы позитивно смотреть на мир, и чтобы ваше настроение, настроение вашего дня было именно таким, да. Я про это уже несколько раз говорил, что для слушателей все это делается. Так вот, друзья, такая песня мотивационная от Сергея Жукова только что звучала. Ваши оценки. Группа «Утреннего шоу» во ВКонтакте. «Солями шоу» называется. Группа «Радио Соль ФМ». Пожалуйста, там тоже можно поставить эти самые оценки. В канале «Макс» Эдуард Кузнецов. Он так и называется. В разделе «Каналы» вбивайте «Эдуард Кузнецов». И можно посмотреть прям клип, видеоклип на эту самую музыкальную композицию. Ну и тоже оценить. С удовольствием читаю все.
1: Это радио с соляной столицы.

0: Время шоу продолжается. Еще один привет. Киров просыпается вместе с нами. Доброе утро. Марина пишет: сегодня буду держать кулачки за внучку, которая пишет ЕГЭ по русскому языку. А вчера на набережной в городе Киров в 11-классники танцевали вальс на фоне храма Александра Невского. Было классно. Ну, еще раз желаем всем, кто сегодня сдает ЕГЭ, сдать его на хороший результат, на отличный балл. Поэтому поддерживаем. Мы с вами, выпускники 2026, мы с вами.
1: Релиз недели.
0: «Сияй» сегодня у нас в качестве релиза недели. Новая песня «Руки вверх» Сергея Жукова. И вот наш Сергей из Подмосковья пишет, что недавно у группы был юбилей. Да, у группы недавно был юбилей. В общем, эта песня приурочена к юбилею. Сережа поставил пятерку только из-за уважения к тезке. У группы недавно был юбилей, и у Сергея был юбилей. 50 лет исполнилось. Вот «Сияй», «Сияй». Вот так, пожалуйста. Мне казалось, музыка хорошая. Мне казалось, текст великолепный. Сережа тут из-за уважения к тезке пятерку поставил. Андрей пишет, что сейчас есть устойчивое ощущение, что песню я уже слышал, но в других словах. У Рамиля, да. Наталья пишет, что совсем не его стиль, совсем не стиль Сергея Жукова, но я опять-таки начал с того, что это самая музыкальная композиция, такой шаг в развитии группы, да, помните, я про это сказал, о том, что да, да. И мне показалось, что она не ассоциируется с ностальгическими хитами 90-х, но вот такая новое звучание. Нельзя стоять на месте, надо идти вперед, понимаете? Мария, привет, доброе утро. Вот, говорит, не зацепила. Начало вроде хорошее, ждала прям вау, а нет, только 4 от Маши из-за уважения к творчеству Сергея Жукова. Друзья, заходите, голосуйте. Канал УМАКС, Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Соли Шоу, группа Радио Соли ФМ. В Максе можно в текстовых сообщениях писать, соответственно, во ВКонтакте можно кнопочку нажать. Опрос чуть ниже картинки с песней, ниже самой песни. Увидите, там опрос. Надо на него кликнуть и после этого поставить свою оценку.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

В ритме города, в ритме края. Далее на Соль FM. Всем хитам хит.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Релиз недели.
1: Сейчас вернемся к Сергею Жукову, но перед этим привет прилетел Викуле Ваньковой от Насти, лучшей подружки, с пожеланиями хорошего настроения. Ну и с пожеланием сиять, добавлю я от себя, от Сергея Жукова. Сегодня в релиз недели у нас новая композиция к юбилею группы выпущенная. «Сияй» называется группа «Руки вверх».
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и

0: сердце бьет.
1: Тут уже и дети, смотрите, в этой истории включены, поэтому мне кажется, что и на выпускных она в качестве медляка вполне себе зайдет. И, наверное, всем выпускникам, которые в эту минуту корпят опять-таки над ЕГЭ, эта самая музыкальная композиция покажется такой мотивацией, что ли. Опять-таки я отталкиваюсь от конъюнктуры рынка, да? Нам со своей позиции, каждый, естественно, со своей позиции разбирает эту самую музыкальную композицию. Ну вот, в данном случае как-то так. Сейчас еще пару комментариев я прочитаю. Юля Соликамск. Нет, что-то не то.
2: Ты невероятный.
1: Василий пишет, привет, Кунгур, огромный молодец, оценкой 5 пятерок. 5 пятерок Василий ставит в эту самую минуту. Так, ну давайте поглядим.
2: Снова поднимался, значит...
1: О, такой достаточно любопытный у нас с вами разброс по оценкам. Есть пятерки, есть четверки, есть тройки, соответственно. Пока говорить не буду, результаты буквально через 12 минут мы подведем уже окончательные итоги по окончанию фактически программы с Валями Шоу. Пока давайте зайдем, поддержим, выставим оценки за это ЕГЭ Сергея Жукова.
3: Готов, и это верно, сиять.
4: Мод дня.
1: Так, а я пока вновь поделюсь новостями, точнее лайфхаками, о том, как путешественник набивает подушку одежды, чтобы не платить за провоз багажа. Главное, чтобы она в калибратор влезла, эта самая подушка. Лео Докра часто летает на самолетах, а потому он не на собственном опыте убедился, как может ударить по кошельку платно за провоз багажа. Но опытный путешественник научился сокращать расходы и готов научить этому всех, кто сталкивается с такими же разорительными проблемами. На борт самолета разрешается брать специальную подушку для шеи, но никто не проверяет, чем набита такая подушка, и потому ее можно набить предметами одежды. Тут и нижнее белье, и носки, и футболки. Ну, такой лайфхак. И пока многие мне благодарят жителей Грейт Ярмута, это у нас в Англии, за совет, этот путешественник добавляет, что порой готов зайти еще дальше. На некоторые авиарейсы путешественник садится, будучи одетым в два спортивных костюма и три пары носков. Может, оно и не слишком удобно, но зато никакая дополнительная плата ему не страшна. Слушайте, я вспоминаю случай, в аэропорту передо мной стояла девушка, и у нее был перевес небольшой по багажу, именно по багажу она сдавала багаж, но был перевес, там 20 килограмм разрешено, что-то 23,5 было, что ли. И ей на голубом глазу сама сотрудница авиакомпании говорит: так вы футболки-то на себя наденьте, то просто какие-то вещи, да. Один раз случай был, просто кофту девушка при мне запихала в... под свою футболку и кофту под кофту. Только, знаете, беременный животик появился, ну чего, прошла. Чего не сделаешь, чтобы сэкономить на оплате багажа?
4: Солями Шоу. Настроение вашего утра.
2: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно.

0: куда делась «Целовала» у меня возник вопрос. Я, во-первых, не ожидал песни «Виновата ли я» в плейлисте. Во-вторых, «Миловал», а «Целовал» куда? Где прелюдия, хочется спросить, а? А балалайка хороша.
1: Day Today.
0: Так, праздники, друзья. Чего у нас сегодня любопытного? День любителей лета. Ну, есть хорошая примета. Если жарко, значит лето. Вчера мы с вами обсуждали вопрос о том, что лето наши любят, наши россияне, мы с вами, да, за то, что есть ягоды и фрукты рядом. 53%. Помните, я вчера вам рассказывал про эту тему. Про море никто не вспоминает. Ну, как никто там, да, 27, по-моему, процентов за море голосовало. А еще 7% не любило лето. Вот я помню результаты. Тем не менее, всем, кто любит лето, привет огромный еще раз. День машиниста грузоподъемного крана или день крановщика. Друзья, 12 лет уже отмечается, поэтому если знакомые крановщики, сегодня обнимите их, пожмите руку, поздравьте с профессиональным праздником. Всемирный день гаража. 130 лет назад появился гараж, но, видимо, в то время, когда появилась первая машина, так и гараж появился, соответственно. И сейчас у многих эти гаражи есть, некоторые даже умудряются в этих гаражах жить, когда жена выгоняет из дома, например. Ну а что, хорошее место, и шашлыки пожарить можно. Всемирный день профилактики кариеса зубов. Я уже в канале Макс, когда про этот праздник рассказывал, обращал внимание на то, что надо кариес вовремя лечить, чтобы потом все деньги не оставить на импланты. Ну ладно, на пульпиты сначала, а потом уже на эти самые импланты, когда зуб совсем придет в негодность. Так... И еще вот есть праздник, хороший день порадования кошачьих богов. Ну, я не знаю, как до этого кошачьего бога достучаться. Мне кажется, что, может быть, для некоторых кошек бог — это человек, по сути. Хотя кошки, наверное, считают по-иному. Но, тем не менее, если хотите порадовать кошачьего бога, сделайте это через кошку. Рыбка там какая, или колбаски кусочек, котлеточка, ваш котяра будет рад.

0: Лайфхак.
1: Продолжаем, друзья, истории про средневековье, странные вещи, которые считались нормальными. Давайте поговорим про показательное рыдание. Хотя мне кажется, что и в 20 веке мы могли столкнуться с этой самой историей. Вообще мы представляем себе лордов или рыцарей суровыми, стойкими и непоколебимыми. Мужчины не плачут, все дела. Но в настоящем средневековье к слезам было другое отношение. В классических рыцарских романах мы регулярно встречаем сцены, когда храбрые всадники рыдают то о разлуке со своими дамами, то о гибели боевых товарищей, то о потере сюзерена. И это не литературное преувеличение. Хроники того времени тоже сообщают о плачущих то дело рыцарях и аристократах. Например, один посол, прибывший ко двору Филиппа Доброго, толкнул на переговорах такую речь, что и сам зарыдал, и всех присутствующих придворных растрогал. Многие мужчины тогда пролили слезы, изнемогая от горя и уполей. И, бахнувшись в обморок, рыцари с глазами на мокром месте казались окружающими не смешными, а благородными. Никто тогда не пытался сдерживать рыдания. Напротив, и мужчины, и женщины хныкали демонстративно при малейшей эмоциональной нагрузке и напряжении. Для нас это странно, но в то время слезы считались признаком благочестивости, даром Божьим. Дело в том, что рыдания, по мнению жителей средневековой Европы, приближали человека ко Христу. Плач был важной частью богослужения того времени, и правила монашеских орденов предписывали обязательно пускать слезы во время молитвы, проповеди и покаяния. Обычай рыдать при каждом удобном случае в Англии, например, сохранился вплоть до нового времени. В 1628 году английский политик Томас Алурет описывает реакцию палаты общин на письмо короля с угрозой распустить парламент. «Сэр, Роберт Филлипс говорил и смешивал свои слова со слезами. Святой Эдуард Кокс был вынужден сесть, когда он начинал говорить сквозь обильные слезы. Спикер палаты тоже не мог удержаться от плача». Повальной слезливости смогла избежать только суровая Скандинавия. Там подозрение в плаче было серьезным оскорблением для мужчины, и за него запросто могли вызвать на поединок и убить. Вот они, средневековые нравы.
0: Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Сияй, сияй. Да, песня группы «Руки вверх», друзья, у нас сегодня в голосовании в релизе недели принимала участие. И давайте поглядим на оценки, которые которые Сережа... Русские народные на Соль ФМ появились. А можно зарядить Кобзона? Пишет Сергей. Я сам не ожидал, но если бы какой-то ремикс вышел. Да и к тому же и неправильный ремикс. Русские народные, блатные, хороводные. Так, давайте по оценкам. Сергей оценивает на троечку всю эту историю. Оценка 3 пишет, потому что Сергей Жуков и детский хор. А так песня не танцевальная. Под такую песню маршировать в строю только, пишет Сергей. Надежда, привет. Мне не нравится, пишет, такой стиль. Меня и общепризнанный хит The Champions не зацепил. Хотя, дорогого стоит. Ну что, давайте поглядим. 61% оценивает музыкальную композицию Сережи на отлично, на пятерку. 7%, даже 8, 9 поставили четверки и 30% только тройки. Такой разбег, но песня есть в базе. Поэтому, если что, я ее с удовольствием поставлю, если закажете. На этом все, друзья. Завершаем программу. Смотрим уже на пятницу. Всем желаю хорошего четверга, отличного дня, чтобы все у вас сегодня удалось. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Это была Соля Мишова, ваша любимая программа. Услышимся завтра. Пока.
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 4 июня, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 16.
2: Реклама на Соль FM.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские аэропорты и авиакомпании присоединятся к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. Широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Он напомнил, что в московском аэропорту Шереметьево с июня запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург-Аэрофлота пассажиры, имеющие подтвержденную биометрию, могут пройти клиентский путь от сдачи багажа до посадки в самолет без предъявления паспорта. И в продолжении темы, жители Прикамья с 6 июня смогут снова улететь прямым рейсом в Ярославль. Стартует субсидированная полетная программа. Об этом сообщает Краевое министерство транспорта. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Руслайн». Прямые рейсы в город на Волге – это проект Пермского края и Ярославской области. Объем субсидий каждого из регионов в 2026 году составит около 16,5 миллиона рублей. Полетная программа продлится до конца лета. Время в пути составит 1 час 35 минут. Стоимость билетов от 3 тысяч рублей. Приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании «Руслайн» или на сайте Пермского аэропорта. В краевой столице утвердили программу празднования Дня города. Всего запланировано более 50 мероприятий. Праздничные события по традиции начнутся вечером 11 июня в сквере Татищева. Основная программа пройдет 12 июня. Одними из главных событий станут парад автобусов в честь столетия автобусного движения в Перми и праздничный 7-минутный фейерверк, который начнется в 23:30. Также мероприятия пройдут на Эспланаде, набережной Камы, в парках, скверах, дворцах культуры и библиотеках. В этот же день состоится открытие фестиваля «Город встреч», хедлайнером которого станет популярная российская певица Татьяна Куртукова. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Старайтесь не нервничать, если не все идет по плану. Приходится отменять какие-то дела и приносить встречи. Едва ли удастся избежать суеты и неразберихи и неприятных разговоров. Однако день не принесет серьезных проблем, если вы поведете себя правильно. Интуиция обязательно подскажет, как лучше действовать. Нужны осторожность в финансовых делах, решение любых вопросов, связанных с деньгами. Лучше не спешить с покупками. Едва ли спонтанные приобретения будут удачными. Вторая половина дня подойдет для общения со старшими родственниками. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: История хранит в себе множество культур и народов, которые придавали волосам особое значение. Например, в Древнем Египте было модно брить голову и носить парик, после чего начало свое развитие парикмахерское дело. У других народов мужчинам запрещалось иметь длинные волосы. А если девушка на Руси оставляла волосы распущенными, это свидетельствовало о том, что она колдунья. Много ли интересных фактов вы знаете о своих волосах? Каким цветом волос обладает всего 4% населения? Сколько весят мокрые волосы и кто протащил на своих волосах целый самолет? С вами Лилия Алексеева. Сегодня узнаем интересные факты про волосы, некоторые из которых могут вас удивить.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 4 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 16.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
0: Все сложится с новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Как семья, мы большие.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Специалисты Роспотребнадзора за нарушения приостановили с начала года работу 9 объектов общественного питания. Всего с начала года по 30 мая было проведено 647 проверок. Проверяющие выдали 367 предписаний об устранении нарушений и направили в суды 499 дел. По 314 делам мировые судьи вынесли решение и привлекли предпринимателей к административной ответственности. В 173 случаях были наложены штрафы на общую сумму больше миллиона рублей. 141 организация получила предупреждение. За нарушение санитарного законодательства и воспрепятствование проверкам было вынесено 81 решение. Из них 11 предупреждений и штрафы на общую сумму 563 тысячи рублей. Определены участники нового сезона международного инженерного чемпионата «Битва роботов-2026». В соревнованиях примут участие 144 команды из 10 стран – России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили и Эквадора. Пермский край в категории тяжеловесов до 110 килограммов будут представлять команды «Зверобой» и «Бикиперс». Теперь отобранные команды могут приступить к подготовке своих роботов, тестируя их на прочность своих мастерских и разрабатывая стратегии. Организаторы рассказали, что всего было подано 307 заявок. По итогам отбора в категории роботов весом до 110 килограммов примут участие 64 команды. 54 из них представят Россию. При отборе участников эксперты оценивали надежность и проработанность конструкции робота, креативность легенды и опыт команды. Напомним, битва роботов – это международный чемпионат, в котором роботы сражаются в захватывающих поединках. Машинами управляют команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов из разных стран. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.фм.
1: С вами Лилия Алексеева. Про волосы рассказываю сегодня. Женские волосы живут 5 лет, мужские только 2 года. Сначала кажется, это неправда. Но если разобраться, в устройстве организма мужчин и женщин можно найти вполне логичный ответ. Оказывается, дело в эстрогене. Именно этот гормон отвечает за продолжительность жизни каждого волоска. Несмотря на то, что это женский гормон, в организме мужчины он тоже присутствует, но в значительно меньшем количестве. В этом и кроется причина столь непродолжительной жизни волос у мужчин. В 2,5 раза меньше, чем у женщин. Волосы в среднем растут на 1-1,5 сантиметра в месяц.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. У микрофона Лилия Алексеева, про волосы рассказываю сегодня. На месте выпавших волос должны появляться новые. По мере роста вы начинаете замечать в прическе антенны, которые торчат в разные стороны. Стресс и нехватка витаминов и обезвоживания замедляют скорость роста волос. С кофеином все спорно. Одни специалисты советуют меньше употреблять кофеиносодержащих напитков, ведь это негативно влияет на волосы. Другие, напротив, считают кофеин отличным стимулятором роста. Не забывайте, что он способствует быстрому выведению воды из организма.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Я думаю, что многие из вас меня поддержат. Жизнь за баранкой — это целый мир со своими правилами, привычками, особенностями, которые прямым образом влияют на человека. Сегодня о том, что мы видим, что мы слушаем, как поступаем в ту или иную ситуацию и как все это отражается на дорожном движении. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, признавайтесь, часто ли вас охватывает злость за рулем? Думаю, не так уж это и редко случается со многими. Большинство водителей время от времени испытывают это чувство. И, конечно, чаще всего мы виним в этом других участников дорожного движения, которые так и норовят вывести нас из себя. Но давайте будем уже честны. Иногда стоит поискать причину своего раздражения прежде всего в себе самом, ведь не всегда люди вокруг такие уж и плохие. Так что, кто бы ни был виновником вашего гнева на дороге, учитесь с ним справляться. С гневом, а не с участниками дорожного движения. Это сделает вас по-настоящему классным водителем. Ну а теперь к обратной стороне медали, что называется. Вот я, например, иногда прямо негодую, когда рядом со мной долго едет машина с орущей музыкой, которая, ну, мне не совсем по вкусу. Да, скажете вы, это вкусовщина. И я с вами соглашусь. Но разве у вас такого не было? Ну, в общем, хватит уже обращать внимание на всех вокруг. Не ворчите. Все равно вы не сможете всех и все изменить. Старайтесь смотреть на вещи позитивно, вместо того, чтобы зацикливаться на других водителях. Если вас раздражает чья-то музыка, ну и что, включите свою. Или вот еще, например, часто встречаешь такие длинные пешеходные переходы, где пешеходы идут неспешно, как будто никуда не торопятся. Особенно бесит, когда зебра нарисована на широкой дороге. По правилам мы должны ждать, пока пешеход полностью не перейдет, даже если он уже на другой стороне. Из-за этого многие водители просто выходят из себя, проклиная пешеходов за их, ну, как им кажется, неуважение к драгоценному времени водителей. Но, знаете, зря вы так на пешеходов грешите, ведь они не обязаны носиться через дорогу, как угорелые, чтобы вам быстрее дорогу освободить. Чтобы не нервничать лишний раз, не заостряйте внимание на этих медлительных пешеходах. Попробуйте представить, что дорогу переходят, например, не люди, а стайка забавных и неуклюжих утят или котят. Поверьте, вам сразу станет легче, и вы перестанете так сильно переживать по пустякам. Психология.
0: Автомобильные факты.
1: Меня иногда просто бесит, когда приходится останавливаться на красный свет буквально на каждом шагу. Бывает, что попадешь вот в такую череду светофоров, и на каждом втором приходится ждать зеленого. Это дико раздражает и выводит из себя многих водителей. В такие моменты кажется, что время буквально застыло. Вот недавно со мной вообще приключилась история пипец. Стою на красном, загорается желтый, идет отсчет 3, 2, 1, я трогаюсь, выкатываюсь за ступлению, и вновь загорается красный. Итог – штраф за несоблюдение ступлени. Эх, друзья, помните, главное – это ваше внутреннее состояние, а не то, как быстро идет пешеход или загорается тот или иной сигнал светофора. Учитесь находить позитив даже в таких, казалось бы, раздражающих ситуациях, ведь спокойствие за рулем – это не только ваша безопасность, но и безопасность всех вокруг. И помните, каждый водитель, как и вы, может испытывать подобные эмоции, поэтому вместо того, чтобы осуждать, попробуйте проявить немного больше внимания. Это сделает нашу дорогу чуточку приятнее для всех, а дорожное движение немножко добрее. Удачи!
0: За баранкой!
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 4 июня, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 16.
2: Реклама на Соль FM.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29. 9.
7: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
8: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Подготовка к приемной кампании в российские вузы вышла на финальный этап. В этом году абитуриентов ждут новые правила подачи документов и зачисления. Одним из главных изменений станет отказ от подачи документов через собственные информационные системы вузов. Основным цифровым каналом поступления будет суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг. Через него абитуриенты смогут не только подать документы, но и подобрать подходящий университет по заданным параметрам. В приемной кампании также появятся так называемые «дни тишины». Они будут действовать перед изданием приказов о зачислении и должны сократить число случаев, когда абитуриенты в последний момент меняют свои решения, оставляя бюджетные места незаполненными. Еще одно изменение касается распределения бюджетных мест по квотам. Университеты получили возможность перераспределять незаполненные места между отдельной, особой и целевой квотами, что позволит увеличить число мест в общем конкурсе на завершающем этапе приема. В Пермском крае насчитывается свыше 40 тысяч многодетных семей. За последние 3 года количество многодетных семей увеличилось почти на 3 тысячи. На фоне роста числа больших семей наблюдается и другая положительная тенденция – снижение уровня нуждаемости. Количество семей, которым требуется социальная поддержка от государства, сократилось до 28 тысяч. И еще немного статистики. В Прикамье за год на 20% снизилось количество осужденных за неуплату алиментов. Всего в 2025 году были осуждены 1072 человека. С начала этого года судебные приставы возбудили 498 уголовных дел и 802 административных дела против должников, уклоняющихся от выплаты алиментов. 694 должника отправились на обязательные работы, и еще 12 должников приговорили к отбыванию наказания в колонии. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про волосы рассказываю сегодня. Вы замечали, что достаточно несколько минут провести в помещении с едким запахом, чтобы он преследовал вас следующие несколько часов? А если ваш знакомый работает в фастфуде, наверняка вы говорили ему, что от него пахнет пиццей или котлетами. Запахи впитывает одежда, но их отличный напарник – это волосы. Они сохраняют в себе запах благодаря пористой структуре. Кстати, во время кератинового выпрямления чешуйки волос приглаживаются и не могут так хорошо впитывать ароматы.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, про волос рассказываю сегодня. Окрашивание волос было изобретено случайно. Английский профессор Уильям Генри Перкин пытался найти лекарство от малярии, но вместо этого обнаружил первый синтезированный краситель. Затем химик Август Вильгельм фон Хоффман усовершенствовал открытие Перкина, создав парафенилендиамин, который до сих пор является основой многих перманентных красок для волос. В 1907 году французский химик создал первую краску для волос для коммерческих целей, назвав новый продукт «Ауреоль», который вскоре стал известен как «Лореаль».
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь «Соль-ФМ» звучит и на «Яндекс.Радио». Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски «Соль-ФМ». Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении «Яндекс.Радио».

0: Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про волосы рассказываю сегодня. В одном волосе можно обнаружить половину таблицы Менделеева. Марганец, натрий, бром, медь и даже серебро, золото и платина. Все эти элементы содержатся в нашей шевелюре. С помощью анализа волос можно узнать, нет ли у вас дефицита тех или иных веществ. Кроме того, анализ делают при подозрении на отравление мышьяком. Французские ученые провели исследование и заметили, что в волосах интеллектуалов было повышенное содержание меди и цинка. Возможно, причина в питании, ведь известно, что продукты, богатые этими веществами, улучшает память и умственную активность.
0: Как семья, мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
0: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Проект строительства цементного завода мощностью 1000 тонн в сутки, расположенный в Часовом, получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре. Напомним, проект по строительству Часовского цементного завода в Половинке получил статус приоритетный инвестиционный в 2019 году. Строительством объекта занимается АО «Карьер». В стройку инвестируют 3,7 миллиарда рублей. Недалеко от производственной площадки инвестор также собирался построить жилой дом для 100 сотрудников завода. В начале года сообщалось, что в этом году компания планировала начать пусконаладочные работы и к концу года выйти на проектные мощности. Правительство Пермского края планирует рассмотреть вопрос о повышении стоимости посещения особо охраняемых природных территорий. Предлагается установить разные цены для 5 природных парков, посещение которых является платным. Самая высокая цена – 500 рублей – может быть установлена для посетителей охраняемого ландшафта Кваркуш и Ординской пещеры. Посещение природного парка Пермский предлагается оценить в 300 рублей, охраняемых ландшафтов Колчимский и Поминенный камень и Полюд-Полюдов камень – в 200 рублей. В прошлом году стоимость разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий в регионе была повышена со 100 до 150 рублей. При этом льготники освобождаются от необходимости вносить плату. За отсутствие разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. У микрофона Лилия Алексеева. Про волосы рассказываю сегодня. Человек может полностью посидеть от сильного стресса за 2 недели, но вернуть цвет волос реально. К такому выводу пришли ученые. Они взяли 400 образцов у 14 добровольцев и заметили, что у некоторых волосы были седыми на кончиках, пигментированными у основания. Если вы резко посидели, попробуйте избавиться от источника стресса. Однако никто не гарантирует, что это на 100% решит проблему. Например, наследственность или курение могут сделать процесс депигментации волос необратимым.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.fm.
1: С вами Лилия Алексеева про волосы рассказываю сегодня. С помощью смены цвета волос женщина меняет имидж. Немногие знают, что красить волосы стали еще до нашей эры. Хна – самое востребованное косметическое средство. Ее используют не только для покраски волос, но и для нанесения тату. В наши дни хна – одна из самых экологически чистых красок для волос и прекрасно восстанавливает здоровье, возвращая блеск, объем и шелковистость. В Сирии и Персии первыми стали красить волосы мужчины. Вавилонские женщины втирали в волосы песок и золотой порошок, чтобы придать им золотистый оттенок.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Sol.fm.
2: Включаю радио Sol.fm.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Sol.fm. 10 лет в эфире.
3: You shot me through them doors, boom boom. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, boom boom. I see the satisfaction in your eyes, boom boom boom. I love you and I trusted you so well, so why, oh why, oh why?
4: Baby, I see what's on your mind.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Вопреки устоявшемуся застольному правилу, запрещающему, ну, скажем так, понижать градус, то есть переходить от крепкого алкоголя к более слабому, научные данные опровергают его значимость для организма. Печень, по сути, не реагирует на последовательность употребления алкогольных напитков. Главным фактором в данном случае является общее количество чистого этанола, поступившего в организм, и скорость его усвоения. Тем не менее, популярность этого мифа объясняется психологическим механизмом. Употребление крепкого алкоголя быстро ослабляет критическое мышление и самоконтроль. В таком состоянии, когда человек переходит на более легкие напитки, возникает обманчивое ощущение безопасности. Мозг уже под воздействием алкоголя воспринимает их как менее вредные и провоцирует более быстрое и обильное потребление. В результате эти, скажем так, освежающие напитки незаметно увеличивают общую дозу этанола, приводя к негативным последствиям.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
1: Все сложится. С новым Теннет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Теннет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские аэропорты и авиакомпании присоединятся к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. Широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Он напомнил, что в московском аэропорту Шереметьево с июня запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург-Аэрофлота пассажиры, имеющие подтвержденную биометрию, могут пройти клиентский путь от сдачи багажа до посадки в самолет без предъявления паспорта. И в продолжение темы, жители Прикамья с 6 июня смогут снова улететь прямым рейсом в Ярославль. Стартует субсидированная полетная программа. Об этом сообщает Краевое министерство транспорта. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Руслайн». Прямые рейсы в город на Волге – это проект Пермского края и Ярославской области. Объем субсидий каждого из регионов в 2026 году составит около 16,5 миллиона рублей. Полетная программа продлится до конца лета. Время в пути составит 1 час 35 минут. Стоимость билетов от 3 тысяч рублей. Приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании «Руслайн» или на сайте Пермского аэропорта. В краевой столице утвердили программу празднования Дня города. Всего запланировано более 50 мероприятий. Праздничные события по традиции начнутся вечером 11 июня в сквере Татищева. Основная программа пройдет 12 июня. Одним из главных событий станут парад автобусов в честь столетия автобусного движения в Перми и праздничный 7-минутный фейерверк, который начнется в 23:30. Также мероприятия пройдут на Эспланаде, набережной Камы, в парках, скверах, дворцах культуры и библиотеках. В этот же день состоится открытие фестиваля «Город встреч», хедлайнером которого станет популярная российская певица Татьяна Куртукова. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева про волосы рассказываю сегодня. В холодных и дождливых странах больше всего рыжеволосых. Если верить статистике, только 2% жителей Земли рождаются с натуральными рыжими волосами. Причем в странах на северо-западе Европы проживает около 6% рыжеволосых людей, а в Шотландии аж 13%. Ученые считают, что эта национальная особенность напрямую связана с солнцем, а точнее с его отсутствием. В Шотландии солнце светит в среднем 3 часа в день, и рыжие волосы – своеобразная генная адаптация, которая позволяет компенсировать дефицит витамина D.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

И Соликамска с любовью. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Soul FM. Далее на Soul FM. Всем хитам хит.
1: Не говори мне.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про волосы. Брюнетов больше, чем блондинов. Темные оттенки волос от коричневого до цвета вороного крыла встречаются у представителей всех рас и национальностей. Черный цвет волос – это доминантный, то есть подавляющий признак. Значит, у мамы брюнетки и папы блондина, вероятнее всего, родятся темноволосые дети. Волосы имеют темный цвет благодаря пигменту эомеланину. Название «брюнет» произошло от французского слова «брюнет», что значит «коричневый».
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play. Как семья, мы большие.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева, сегодня рассказываю про волосы. Согласно исследованиям ученых, брюнетки более выносливые и сильные, нежели блондинки. А еще у них крепче иммунитет, и они гораздо реже болеют. Существует мнение, что брюнетки седеют раньше, чем блондинки. Однако это заблуждение, которое появилось потому, что на темных волосах седина заметнее, чем на светлых. Гораздо большее влияние на процесс поседения оказывает наследственность и наличие заболеваний. Например, проблемы с щитовидкой. И дефицит некоторых микроэлементов из-за нарушения обмена веществ.
0: Лето в ритме города. Это...

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Air Auto. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Air Auto. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Специалисты Роспотребнадзора за нарушения приостановили с начала года работу 9 объектов общественного питания. Всего с начала года по 30 мая было проведено 647 проверок. Проверяющие выдали 367 предписаний об устранении нарушений и направили в суды 499 дел. По 314 делам мировые судьи вынесли решение и привлекли предпринимателей к административной ответственности. В 173 случаях были наложены штрафы на общую сумму больше миллиона рублей. 141 организация получила предупреждение. За нарушение санитарного законодательства и воспрепятствование проверкам было вынесено 81 решение. Из них 11 предупреждений и штрафы на общую сумму 563 тысячи рублей. Определены участники нового сезона международного инженерного чемпионата «Битва роботов-2026». В соревнованиях примут участие 144 команды из 10 стран – России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили и Эквадора. Пермский край в категории тяжеловесов до 110 килограммов будут представлять команды «Зверобой» и «Бикиперс». Теперь отобранные команды могут приступить к подготовке своих роботов, тестируя их на прочность своих мастерских и разрабатывая стратегии. Организаторы рассказали, что всего было подано 307 заявок. По итогам отбора в категории роботов весом до 110 килограммов примут участие 64 команды. 54 из них представят Россию. При отборе участников эксперты оценивали надежность и проработанность конструкции робота, креативность легенды и опыт команды. Напомним, битва роботов – это международный чемпионат, в котором роботы сражаются в захватывающих поединках. Машинами управляют команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов из разных стран. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про волосы. Исследование показало, что мужчины чаще рассматривают в качестве потенциальных жен именно брюнеток, а не блондинок. Хотя последние кажутся им более привлекательными, молодыми и здоровыми. По мнению ученых, представление о красоте, молодости и здоровье обладательниц светлых волос сформировалось на заре эволюции. Более молодую партнершу выбирали именно по цвету волос, ведь они темнеют с возрастом. Однако современные мужчины воспринимают светловолосых женщин менее серьезными, и поэтому для долговременных отношений чаще выбирают шатенок или брюнеток.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, про волосы рассказываю сегодня. Опрос, проведенный по заказу Garnier, показал, что женщины с темными волосами зарабатывают больше, чем блондинки и рыжеволосые, и пользуются большим уважением у коллег. Причина кроется в том, что брюнеток в обществе воспринимают более серьезными и умными. 76% опрошенных уверены, что темные волосы – это показатель ума. Другое исследование, проведенное в университете Огайо, показало, что блондинки не глупее брюнеток. Это всего лишь стереотип.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

стала известна дата боя Мухаммада Банфима, Доминика Тедеско возглавил новый клуб, и российские хоккеисты продолжают подписывать новые контракты на сезон. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сибирь объявила о подписании контракта с защитником Иваном Мищенко. Соглашение между новосибирским клубом и 30-летним защитником рассчитано на 2 года. Сезон 2025-26 игрок провел в Амуре. На его счету 65 матчей, в которых он забросил 6 шайб и отдал 19 результативных передач. Всего Мищенко провел в КХЛ 500 матчей, с учетом плей-офф набрал 130 очков. Ранее в лиге он также выступал за «Адмирал», «Сочи», «СКА» и «Барыс». Нападающий Илья Иванцов подписал новый контракт с «Северсталью», об этом сообщает пресс-служба клуба. Двустороннее соглашение рассчитано на год. Иванцов выступает за череповецкую команду с 2022 года. В прошедшем сезоне 23-летний форвард набрал 23 очка в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и провел 5 игр в плей-офф. До перехода в «Северсталь» Иванцов находился в системе СКА. По итогам сезона «Северсталь» заняла 3-е место в западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина уступила «Торпедо». Бывший тренер «Спартака» Доминика Тедеско возглавил «Болонью», об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба. Контракт с 40-летним специалистом рассчитан на 2 сезона и включает опцию продления на 1 год. В «Болонье» Тедеско заменит Винченцо Итальяно, который покинул клуб в конце мая по соглашению сторон. Тедеско занимал должность главного тренера «Спартака» с осени 2019 по май 2021 года. Немец завоевал с красно-белыми серебряные медали РПЛ в сезоне 2020-21. После ухода из «Спартака» он возглавлял «Лейпциг», с которым выиграл Кубок Германии. Также Тедеско тренировал сборную Бельгии и турецкий «Фенербахче». Американский боец палестинского происхождения Билал Мухаммад и бразилец Габриэль Банфим проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 278 в ночь на воскресенье 7 июня. Бой станет главным событием вечера на арене UFC Apex в США. Начало боя ожидается около 5 часов утра по московскому времени. Билалу Мухаммаду 37 лет. В профессиональной карьере он одержал 24 победы, потерпел 5 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Габриэлю Банфиму 28 лет. Его рекорд в профессиональных ММА 19 побед и 1 поражение. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Самые интересные факты оставила на сладенькое. Якутянка протащила на своих волосах почти 10 метров самолет, а потом еще 8 метров вертолет. Рекорд зафиксировало Международное агентство рекордов и достижений России. Удивительно, как такая миниатюрная женщина смогла сдвинуть с места такие тяжести. На момент фиксации рекорда вес якутянки составлял 55 килограммов, а рост 155 сантиметров. Длина ее волос была 35 сантиметров. Самолет, который она протащила 10 метров, весил 1,5 тонны, а вертолет немногим больше тонны. Самые интересные факты про волосы рассказала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Все сложится. С новым Тена Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Подготовка к приемной кампании в российские вузы вышла на финальный этап. В этом году абитуриентов ждут новые правила подачи документов и зачисления. Одним из главных изменений станет отказ от подачи документов через собственные информационные системы вузов. Основным цифровым каналом поступления будет суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг. Через него абитуриенты смогут не только подать документы, но и подобрать подходящий университет по заданным параметрам. В приемной кампании также появятся так называемые «дни тишины». Они будут действовать перед изданием приказов о зачислении и должны сократить число случаев, когда абитуриенты в последний момент меняют свои решения, оставляя бюджетные места незаполненными. Еще одно изменение касается распределения бюджетных мест по квотам. Университеты получили возможность перераспределять незаполненные места между отдельной, особой и целевой квотами, что позволит увеличить число мест в общем конкурсе на завершающем этапе приема. В Пермском крае насчитывается свыше 40 тысяч многодетных семей. За последние три года количество многодетных семей увеличилось почти на 3 тысячи. На фоне роста числа больших семей наблюдается и другая положительная тенденция – снижение уровня нуждаемости. Количество семей, которым требуется социальная поддержка от государства, сократилось до 28 тысяч. И еще немного статистики. В Прикамье за год на 20% снизилось количество осужденных за неуплату алиментов. Всего в 2025 году были осуждены 1072 человека. С начала этого года судебные приставы возбудили 498 уголовных дел и 802 административных дела против должников, уклоняющихся от выплаты алиментов. 694 должника отправились на обязательные работы, и еще 12 должников приговорили к отбыванию наказания в колонии. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Огромный привет каждому слушателю радио Соль-ФМ. Как всегда в 16.00 начинаем общаться и отправлять все важные слова по волнам радио Соль-ФМ в программе по музыкальным заявкам Соленый алло. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm. Это или чат видеотрансляции, или личные сообщения группы. Можешь где-нибудь оставить под постом свое сообщение, обязательно найду. Телеграм-канал Радио Соль-ФМ тоже существует. Если что, подписывайся, пиши туда, если тебе будет так удобнее. Александр Соловьев на связи. Мы начинаем.
0: Соленый алло.

Первые приветы и поздравления в эфире радио СЛФМ. Уже озвучиваю, Евгения Шевченко отправляет поздравления с наступающим праздником своему любимому мужу. Это она так, наверное, поздравляет с наступающим... Ладно, не скажу, с днем рождения не... с наступающим не поздравляет, правильно? Но с Новым годиком можно тоже поздравить, почему бы и нет. С Новым годом, товарищи! Кстати, лето уже, который день, четвертый день уже на дворе, поэтому возрадуйся, слушатели, и отмечай четвертый день лета. Итак, дальше у нас есть сообщение от Юлии Ермолаевой. Отправляет она поздравление для горячо любимой свекрови с юбилеем. Желаем счастья, здоровья, удачи, семейного благополучия. 50 лет – это самое начало жизни, утверждает Юлия. Поздравляем вашу свекровь с юбилеем.

Нилетто и Татьяна Буланова только что прозвучали в эфире радио СЛФМ. Далее к вашим приветам. Серега Ильин отправляет свой подмосковный приветище. Попросил какую-то новинку от руки вверх поставить. В ближайшее время поищу, поставлю обязательно. Есть у нас еще сообщение от Натальи Греховой. Она отправляет большой привет семье, папе Грехову Михаилу и маме Греховой Наталье, братьям Матвею и Егорке, семье новокрещенных Дмитрию и Валерии. Я вас очень сильно люблю, от дочки сестрички Виктории. Такое сообщение также появилось у нас в группе ВКонтакте. Присоединяйся к общению, отправляю все самые важные строки, что уже должны прозвучать через несколько минут. Торопись, успевай.

0: Вот она, одна из новинок от группы «Руки вверх» на радио Соль FM. «Холодно» трек называется. Добавляю себе в свой личный плейлист и заказываю в следующей программе. Обязательно поставлю. Итак, у нас есть еще несколько приветов и поздравлений. Екатерина Дементьева отправляет поздравления для сестры. С днем рождения она поздравляет, желает счастья, здоровья, успехов. «Люблю тебя», пишет Екатерина, только не написала, как зовут свою сестру. Но так или иначе, поздравляем ее с днем рождения, тепла, счастья, радости и тому подобных приятных вещей. В экстрасенсы играть не буду, поэтому если именинница сама решит написать, обязательно тоже озвучу ее сообщение. Далее, поздравление для Кристины Сычуговой. Так, что же она пишет? Давайте посмотрим. Так, дорогая наша Кристиночка, мы поздравляем тебя с днем рождения и желаем тебе всего самого лучшего. Да, тут просто несколько очепяток, вот, и цветы и расцветай для Кристиночки сегодня пожелали. От кого поздравления не подписались, видимо, Кристина сама, собственно, догадается, кто поздравил. Обязательно подбежит, обнимет и начнет веселиться и тусить в сегодняшний четверг в свой день рождения. Пиши, поздравляй, я жду.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Продолжаем общаться, продолжаем делать сегодняшний четверг теплее, горячее. А это, кстати, нужно делать, заряжаться солнцем, заряжаться хорошими эмоциями, потому что посмотрел я тут недавно на погоду в Пермском крае, что-то не очень будет радовать. Так что давайте заряжаться тем, что пока у нас осталось. Солнышко светит, и ты, солнце, ярко свети в наших мессенджерах. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/slfm или на наш телеграм-канал Радио Слфм. Пиши, все озвучу в прямом эфире. Владимир Кузнецов отправляет огромный привет всем жителям города Добрянка. Всем хороших выходных. А вот уже что ли начинается, что ли, да? Вот это да. Но так или иначе, четверг — это почти пятница, так что да, с наступающими выходными. Кристина Кравченко пишет нам, отправляет она большой привет своей семье, мужу Антону, дочери Насте. Я их очень люблю, пишет Кристина. Аполлинария Васильевна оставила сообщение. Привет своей маме, чудиновой Нине. Пусть на даче баньку топит, скоро приедем, мы тебя любим, твоя дочь подписалась. Татьяна Новикова также оставила свой привет. Привет она адресует своим коллегам по работе: Анне Пимкиной, Марине Артамоновой, Ольге Булатовой. Девочки, вы у меня самые лучшие. Девчонки, знаете это. Матвей Шарохин тоже отправляет большой привет. Привет он адресует папе и маме. Также подписал: все здорово.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
2: Включаю радио Соль-ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алло.

нравится, когда ты заглядываешь в чат видеотрансляции и видишь, что чат видеотрансляции нормально работает в кои-то веки. Я не знаю, зачем ВКонтакте постоянно меняет вот этот способ начала видеотрансляции, а потом то он работает, то не работает, но сейчас вроде все нормально. Особенно нормально тогда, когда не возвращается на шаг назад. Так, Максим Пирогов отправляет такое сообщение. Так, Сонька, привет. Скажите, пожалуйста, Толяну Рыбкину, чтоб руками побыстрее шевелил. Я так понимаю, он что-то готовит, наверное, или что? Что он руками сейчас делает? Ну ладно, пускай швеет он быстрее, ну и, наверное, на руках и к вам и прибежит, ну, пусть будет так. Далее, Рома Оконечников отправляет такой месседж: сегодня в Чердане проходит верхниками, всем удачи, болеем за Чердань, ни пуха, ни пера, как говорится, удачи и только побед и новых вершин. Оставайтесь с нами, впереди еще множество крутых треков, тоже заказывай, не забывай, что это музыкальная заявка, программа по музыкальным заявкам «Соленое алло», поэтому присоединяйся, отправляй привет, поздравления, признание в любви, все самые добрые вещи, и, конечно же, заказывай, поставлю.

Совсем немного времени остается до завершения эфира программы по музыкальным заявкам с Алёной Орё. Есть у нас еще одно сообщение. Азаля Фаткулина пишет нам: всем летнего настроения и позитива на выходные. Витюша, пламенный привет трудоголику. Скучаю по вам, ребят. Отдельные приветища Роме, Дане, Катюше. Мы верные соседи по палатам, держимся бодрячком. Скоро выпишемся, так что наверстаем мы упущенное. Да и все, лето впереди, не скучаем. Азалечка подписалась. Огромный привет, выздоравливайте скорее и выбирайтесь на природу, потому что... не в ближайшее время, конечно, уже. Ну, хотя в Подмосковье, вот в Калужской, Брянской области, вот там вот сейчас начинается хорошее такое теплое лето. А вот у нас дожди, вот это вот все. Но и это мы переживем. Главное, чтобы рядом была любимая музыка и радио с LFM. Ну и, конечно же, вы, дорогие друзья. Так, у нас остается около 3 минут до завершения эфира. Пишем прямо сейчас. Салют!

0: Итак, программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло завершается уже, ну как, еще обновляю страницу группы ВКонтакте, чтобы не пропустить ни одного уведомления. Есть у нас сообщение. Поздравление с днем рождения для отца Федора. Отправляет большой привет, ну, папа Федор от Дмитрия, поздравления. Мы его очень любим, ценим, желаем крепкого здоровья и набитого деньгами кошелька. От Димы и Гриши данное поздравление. Еще и даже Рик и Морти отправил открытку. Отлично. Итак, на этом все. Я желаю каждому слушателю радио Solid FM прекрасного четверга, отличного дня, всегда прекрасного настроения. Завтра в 16:00 услышимся. Пока-пока.
1: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер Газ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер Газ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эр Авто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
4: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Проект строительства цементного завода мощностью 1000 тонн в сутки, расположенный в Часовом, получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре. Напомним, проект по строительству Часовского цементного завода в Половинке получил статус приоритетный инвестиционный в 2019 году. Строительством объекта занимается АО «Карьер». В стройку инвестируют 3,7 миллиарда рублей. Недалеко от производственной площадки инвестор также собирался построить жилой дом для 100 сотрудников завода. В начале года сообщалось, что в этом году компания планировала начать пусконаладочные работы и к концу года выйти на проектные мощности. Правительство Пермского края планирует рассмотреть вопрос о повышении стоимости посещения особо охраняемых природных территорий. Предлагается установить разные цены для 5 природных парков, посещение которых является платным. Самая высокая цена – 500 рублей – может быть установлена для посетителей охраняемого ландшафта Кваркуш и Ординской пещеры. Посещение природного парка Пермский предлагается оценить в 300 рублей, охраняемых ландшафтов Колчимский и Поминенный камень и Полют-Полюдов камень – в 200 рублей. В прошлом году стоимость разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий в регионе была повышена со 100 до 150 рублей. При этом льготники освобождаются от необходимости вносить плату. За отсутствие разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю будет в основном пасмурно. Местами пройдут проливные дожди. Утром до 14 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спеши. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Все сложится! С новым Тена Т4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительна на модель Тена Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре. Хар.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские аэропорты и авиакомпании присоединятся к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. Широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Он напомнил, что в московском аэропорту Шереметьево с июня запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург Аэрофлота пассажиры, имеющие подтвержденную биометрию, могут пройти клиентский путь от сдачи багажа до посадки в самолет без предъявления паспорта. И в продолжении темы, жители Прикамья с 6 июня смогут снова улететь прямым рейсом в Ярославль. Стартует субсидированная полетная программа. Об этом сообщает Краевое министерство транспорта. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Руслайн». Прямые рейсы в город на Волге – это проект Пермского края Ярославской области. Объем субсидий каждого из регионов в 2026 году составит около 16,5 миллиона рублей. Полетная программа продлится до конца лета. Время в пути составит 1 час 35 минут. Стоимость билетов от 3 тысяч рублей. Приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании «Руслайн» или на сайте Пермского аэропорта. В краевой столице утвердили программу празднования Дня города. Всего запланировано более 50 мероприятий. Праздничные события по традиции начнутся вечером 11 июня в сквере Татищева. Основная программа пройдет 12 июня. Одними из главных событий станут парад автобусов в честь столетия автобусного движения в Перми и праздничный 7-минутный фейерверк, который начнется в 23:30. Также мероприятия пройдут на эспланаде, набережной Камы, в парках, скверах, дворцах культуры и библиотеках. В этот же день состоится открытие фестиваля «Город встреч», хедлайнером которого станет популярная российская певица Татьяна Куртукова. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 18.00.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Я думаю, что многие из вас меня поддержат. Жизнь за баранкой – это целый мир со своими правилами, привычками, особенностями, которые прямым образом влияют на человека. Сегодня о том, что мы видим, что мы слушаем, как поступаем в той или иной ситуации и как все это отражается на дорожном движении. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, признавайтесь, часто ли вас охватывает злость за рулем? Думаю, не так уж это и редко случается со многими. Большинство водителей время от времени испытывают это чувство. И, конечно, чаще всего мы виним в этом других участников дорожного движения, которые так и норовят вывести нас из себя. Но давайте будем уже честны. Иногда стоит поискать причину своего раздражения прежде всего себе самому, ведь не всегда люди вокруг такие уж и плохие. Так что, кто бы ни был виновником вашего гнева на дороге, учитесь с ним справляться. С гневом, а не с участниками дорожного движения. Это сделает вас по-настоящему классным водителем. Ну а теперь к обратной стороне медали, что называется. Вот я, например, иногда прямо негодую, когда рядом со мной долго едет машина с орущей музыкой, которая, ну, мне не совсем по вкусу. Да, скажете вы, это вкусовщина. И я с вами соглашусь. Но разве у вас такого не было? Ну, в общем, хватит уже обращать внимание на всех вокруг. Не ворчите. Все равно вы не сможете всех и все изменить. Старайтесь смотреть на вещи позитивно, вместо того, чтобы зацикливаться на других водителях. Если вас раздражает чья-то музыка, ну и что, включите свою. Или вот еще, например, часто встречаешь такие длинные пешеходные переходы, где пешеходы идут неспешно, как будто никуда не торопятся. Особенно бесит, когда зебра нарисована на широкой дороге. По правилам, мы должны ждать, пока пешеход полностью не перейдет, даже если он уже на другой стороне. Из-за этого многие водители просто выходят из себя, проклиная пешеходов за их, ну, как им кажется, неуважение к драгоценному времени водителей. Но, знаете, зря вы так на пешеходов грешите, ведь они не обязаны носиться через дорогу, как угорелые, чтобы вам быстрее дорогу освободить. Чтобы не нервничать лишний раз, не заостряйте внимание на этих медлительных пешеходах. Попробуйте представить, что дорогу переходят, ну, например, не люди, а стайка забавных и неуклюжих утят или котят. Поверьте, вам сразу станет легче, и вы перестанете так сильно переживать по пустякам. Психология.
0: Автомобильные факты.
1: Меня иногда просто бесит, когда приходится останавливаться на красный свет буквально на каждом шагу. Бывает, что попадешь вот в такую череду светофоров, и на каждом втором приходится ждать зеленого. Это дико раздражает и выводит из себя многих водителей. В такие моменты кажется, что время буквально застыло. Вот недавно со мной вообще приключилась история пипец. Стою на красном, загорается желтый, идет отсчет 3, 2, 1, я трогаюсь, выкатываюсь за стоп линию, и вновь загорается красный. Итог – штраф за несоблюдение стоп линии. Эх, друзья, помните, главное – это ваше внутреннее состояние, а не то, как быстро идет пешеход или загорается тот или иной сигнал светофора. Учитесь находить позитив даже в таких, казалось бы, раздражающих ситуациях, ведь спокойствие за рулем – это не только ваша безопасность, но и безопасность всех вокруг. И помните, каждый водитель, как и вы, может испытывать подобные эмоции, поэтому вместо того, чтобы осуждать, попробуйте проявить немного больше внимания. Это сделает нашу дорогу чуточку приятнее для всех, а дорожное движение немножко добрее. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю будет в основном пасмурно. Местами пройдут проливные дожди. Утром до 14 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное с комфортом.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: разные стороны, такси до Тверской, пойдусь по шумному городу. Слезы, как реки, мы как белый лебедь, любовь навсегда.
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Специалисты Роспотребнадзора за нарушения приостановили с начала года работу 9 объектов общественного питания. Всего с начала года по 30 мая было проведено 647 проверок. Проверяющие выдали 367 предписаний об устранении нарушений и направили в суды 499 дел. По 314 делам мировые судьи вынесли решение и привлекли предпринимателей к административной ответственности. В 173 случаях были наложены штрафы на общую сумму больше миллиона рублей. 141 организация получила предупреждение. За нарушение санитарного законодательства и воспрепятствование проверкам было вынесено 81 решение. Из них 11 предупреждений и штрафы на общую сумму 563 тысячи рублей. Определены участники нового сезона международного инженерного чемпионата «Битва роботов-2026». В соревнованиях примут участие 144 команды из 10 стран – России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили и Эквадора. Пермский край в категории тяжеловесов до 110 килограммов будут представлять команды «Зверобой» и «Бикиперс». Теперь отобранные команды могут приступить к подготовке своих роботов, тестируя их на прочность своих мастерских и разрабатывая стратегии. Организаторы рассказали, что всего было подано 307 заявок. По итогам отбора в категории роботов весом до 110 килограммов примут участие 64 команды. 54 из них представят Россию. При отборе участников эксперты оценивали надежность и проработанность конструкции робота, креативность легенды и опыт команды. Напомним, битва роботов – это международный чемпионат, в котором роботы сражаются в захватывающих поединках. Машинами управляют команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов из разных стран. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

Стала известна дата боя Мухаммада и Банфима. Доминика Тедеско возглавил новый клуб, и российские хоккеисты продолжают подписывать новые контракты на сезон. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сибирь объявила о подписании контракта с защитником Иваном Мищенко. Соглашение между новосибирским клубом и 30-летним защитником рассчитано на 2 года. Сезон 2025-26 игрок провел в Амуре. На его счету 65 матчей, в которых он забросил 6 шайб и отдал 19 результативных передач. Всего Мищенко провел в КХЛ 500 матчей, с учетом плей-офф набрал 130 очков. Ранее в лиге он также выступал за «Адмирал», «Сочи», «СКА» и «Барыс». Нападающий Илья Иванцов подписал новый контракт с «Северсталью», об этом сообщает пресс-служба клуба. Двустороннее соглашение рассчитано на год. Иванцов выступает за череповецкую команду с 2022 года. В прошедшем сезоне 23-летний форвард набрал 23 очка в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и провел 5 игр в плей-офф. До перехода в «Северсталь» Иванцов находился в системе СКА. По итогам сезона «Северсталь» заняла 3-е место в западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина уступила «Торпедо». Бывший тренер «Спартака» Доминика Тедеско возглавил «Болонью», об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба. Контракт с 40-летним специалистом рассчитан на 2 сезона и включает опцию продления на 1 год. В «Болонье» Тедеско заменит Винченцо Итальяно, который покинул клуб в конце мая по соглашению сторон. Тедеско занимал должность главного тренера «Спартака» с осени 2019 по май 2021 года. Немец завоевал с красно-белыми серебряные медали РПЛ в сезоне 2020-21. После ухода из «Спартака» он возглавлял «Лейпциг», с которым выиграл Кубок Германии. Также Тедеско тренировал сборную Бельгии и турецкий «Фенербахче». Американский боец палестинского происхождения Билал Мухаммад и бразилец Габриэль Банфим проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 278 в ночь на воскресенье 7 июня. Бой станет главным событием вечера на арене UFC Apex в США. Начало боя ожидается около 5 часов утра по московскому времени. Билалу Мухаммаду 37 лет. В профессиональной карьере он одержал 24 победы, потерпел 5 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Габриэлю Банфиму 28 лет. Его рекорд в профессиональных ММА 19 побед и 1 поражение. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю будет в основном пасмурно. Местами пройдут проливные дожди. Утром до 14 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Подготовка к приемной кампании в российские вузы вышла на финальный этап. В этом году абитуриентов ждут новые правила подачи документов и зачисления. Одним из главных изменений станет отказ от подачи документов через собственные информационные системы вузов. Основным цифровым каналом поступления будет суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг. Через него абитуриенты смогут не только подать документы, но и подобрать подходящий университет по заданным параметрам. В приемной кампании также появятся так называемые «дни тишины». Они будут действовать перед изданием приказов о зачислении и должны сократить число случаев, когда абитуриенты в последний момент меняют свои решения, оставляя бюджетные места незаполненными. Еще одно изменение касается распределения бюджетных мест по квотам. Университеты получили возможность перераспределять незаполненные места между отдельной, особой и целевой квотами, что позволит увеличить число мест в общем конкурсе на завершающем этапе приема. В Пермском крае насчитывается свыше 40 тысяч многодетных семей. За последние три года количество многодетных семей увеличилось почти на 3 тысячи. На фоне роста числа больших семей наблюдается и другая положительная тенденция – снижение уровня нуждаемости. Количество семей, которым требуется социальная поддержка от государства, сократилось до 28 тысяч. И еще немного статистики. В Прикамье за год на 20% снизилось количество осужденных за неуплату алиментов. Всего в 2025 году были осуждены 1072 человека. С начала этого года судебные приставы возбудили 498 уголовных дел и 802 административных дела против должников, уклоняющихся от выплаты алиментов. 694 должника отправились на обязательные работы, и еще 12 должников приговорили к отбыванию наказания в колонии. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: за хитом. Только на
1: факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Вопреки устоявшемуся застольному правилу, запрещающему, ну, скажем так, понижать градус, то есть переходить от крепкого алкоголя к более слабому, научные данные опровергают его значимость для организма. Печень, по сути, не реагирует на последовательность употребления алкогольных напитков. Главным фактором в данном случае является общее количество чистого этанола, поступившего в организм, и скорость его усвоения. Тем не менее, популярность этого мифа объясняется психологическим механизмом. Употребление крепкого алкоголя быстро ослабляет критическое мышление и самоконтроль. В таком состоянии, когда человек переходит на более легкие напитки, возникает обманчивое ощущение безопасности. Мозг уже под воздействием алкоголя воспринимает их как менее вредные и провоцирует более быстрое и обильное потребление. В результате эти, скажем так, освежающие напитки незаметно увеличивают общую дозу этанола, приводя к негативным последствиям.
1: Территория.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю будет в основном пасмурно. Местами пройдут проливные дожди. Утром до 14 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: был.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленое лето

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю будет в основном пасмурно. Местами пройдут проливные дожди. Утром до 14 градусов, днем до 18.

Лето в ритме города. Это весь город на одной волне. На одной волне.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: за хітом. Далее на Соль FM. Всем хитам хит.
1: Ты думал все понарошку.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: крошка, не встретимся вновь.
1: В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль-ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье – полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Весь город на одной волне.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: пожалуйста.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикам'є, час ночі.
1: Відні города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Хит за хитом. Только

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.